0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне, разбитый.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела.
1: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант, первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помня ноты, можно глотать пыль,

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Релизы нашего лейбла.
2: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: boys. Let's go. Музыкальный охотник на неформатном радио.
1: Друзья, всем привет! Вас уже ждет очередная партия отличной музыки в новом эфире радиошоу «Музыкальный охотник». Я, Макс Мартынюк, обещаю, что сегодня будет очень атмосферно и ярко. Приготовьтесь насладиться чем-то новым, позитивным и качественным от наших талантливых музыкантов. Поехали! Встречайте настоящий талант музыканта из Белоруссии, город Гродно, Данира. Родился 7 июля под знаком зодиака Рак. Парня зовут Даниил, он белорусский музыкант, музыкальный продюсер и автор песен. Дебютный релиз состоялся в мае 2022 года. Его треки набрали более 10 миллионов прослушиваний на различных платформах. В настоящее время Данира сотрудничает с двумя именитыми лейблами «Парадигм» и «Starix Production». Слушаем Данира «Love Game».

Хороший, качественный трек нам сегодня дарит набирающий все большую популярность артист звукового охотника Лимантин. Кто еще не знаком с ним, спешу вас познакомить. Жанат Шарапиденов, город Астана, день рождения 16 мая, знак зодиака Телец. Это отличный музыкант, который пишет современную, мегакачественную музыку с достойным звуком. Невероятный потенциал и огромное усердие все ближе приближает его к музыкальным вершинам. Вперед! Слушаем Лимантин, трек «Oh No».

Следующий, кто порадует нас хорошей музыкой, будет Дима Исай из Магнитогорска. Резидент звукового охотника. Дима родился 9 декабря, а значит, он стрелец. Это многосторонний артист, диджей, продюсер и ремиксер с более чем 15-летним опытом. Он занимает высокие рейтинги на промо-диджи и диджей.ру. Дима много выступает по всей России. Каждый его сет – это коллекция из лучших эксклюзивных хаус-треков для ценителей клубной культуры. Отличная у нас команда. Звучит Дима Исай, трек «Goes on and on».

Теперь нас ждет лирическая волна. Молодая артистка Соня Озернова из Тюмени готова поделиться своей работой под названием «Останься». Девушка родилась 3 июня, близнецы. Сейчас она учится в Институте культуры на кафедре эстрадно-джазового пения и является студенткой музыкальной академии Ларисы Долиной. Соня пишет песни около 5 лет. Главная их тема – это любовь и различные чувства, которые она вызывает. Слушаем классный трек от Сони Зерновой «Останься». Мой пульс набеж...

Представляю вам гостя из Пятигорска, Дмитрий Хан, с проектом Across the Universe. Парень родился 6 января в созвездии Козерог. Дмитрий – электронный музыкант и диджей с 20-летним стажем, со своим узнаваемым стилем и звучанием. Его работы издаются на таких лейблах, как Space Music, Neo, LWL, All2 Record Label и многие другие. Сольный проект Fly of the Falcon появился в 2015-м. Основные стили – Ambient и Progressive House. В 2023-м совместно с SoundWrach и Mr. Oizer музыкант создает проект Across the Universe, который сейчас и прозвучит. Итак, слушаем Across the Universe, feat. Anna Miracles, I Will Remember.

Сейчас нас порадует неординарная девушка из Вологды под псевдонимом Марилина. Зовут ее Марина Калинцева. День рождения 14 апреля, знак зодиака Овен. Восходящая звезда родилась в Нарьян-Маре. Еще в детстве проявляла страсть к музыке и с отличием окончила школу искусств. Училась в Ярославле на звукорежиссера. Марилина выпустила уже 7 песен, но это лишь малое, что реализовано. А еще девушка успела засветиться как фотомодель на страницах нью-йоркского журнала «Марика» в проекте Марии Гончаровой. Классное начало творческого пути. Слушаем трек «Часть тебя» от Марилины.

Далее по плану интересный артист АВ, он же Артем Валас, из города Кулебаки. День рождения 24 января, знак зодиака Водолей. Написание музыки для Артема – это хобби. Первые шаги в творчестве начал делать в 17 лет, начинал с жанра транс, но постепенно от него отошел. Сейчас в поисках себя и своего слушателя. Поддержим хороший потенциал артиста и оценим трек АВ «Black Sea Morning».

Дальше будет звучать хороший трек от молодой и очень талантливой девушки. И это Ольга Нав или Ольга Наврузова из Красноярска. Она новый сольный музыкальный артист, родилась 13 апреля, знак зодиака Овен. Впереди слушатели ждут музыкальные эксперименты, крупные проекты, выпуск синглов и первого альбома от Ольги Нав. Будем ждать и следить за ее творчеством. Итак, Ольга Нав, трек «Two Planets».

Теперь к нам ворвется семейный дуэт Sanets DJs. Игорь и Ольга Санец живут в городе Слуцк. У Игоря день рождения 23 сентября, Весы, у Ольги 1 февраля, она Водолей. Семейный проект создали 8 июля 23 года. Его идея была давно, но главным толчком реализации стала старшая дочь, для которой ребята организовали вечеринку. Музыкального образования у них нет, но есть много планов, таких как подтянуть в проект своих дочек Александру и Эмили и выпускать работы по всему миру. Давайте слушать Sanets DJs Ready!

Следующий музыкант в нашем эфире – Сикан. Настоящее имя Сергей, он из столицы, город Москва. День рождения 7 марта – знак зодиака Рыбы. В творчестве не придерживается определенного столицы, город Москва. День рождения 7 марта – знак зодиака Рыбы. В творчестве не придерживается определенного стиля. Для него музыка.

Следующая молодая артистка уже готовится представить свою работу. Ею является Джевиль из Москвы. Юлия Лазарева – музыкант, вокалистка и санграйтер. День рождения у нее 18 июля, она рак по гороскопу. Начала сочинять стихи и песни еще с детства. 2 года училась в музыкальном училище, но бросила учебу. Однако любовь к музыке победила. В настоящее время Юлия планирует записывать и выпускать новые песни и активно занимается творчеством. А сейчас слушаем дебютный трек «Джевиль. Временами».

Теперь пришло время познакомить вас с новым артистом лейбла «Звуковой охотник». Это Виталий Василенко под псевдонимом «Циклон». Родился в Крыму, город Феодосия, но с 98 года живет в Белгороде. Виталий имеет высшее музыкальное академическое образование по направлению инструментальное исполнительство. К сочинению электронной музыки пришел совсем недавно. День рождения 14 июля, зодиакальное созвездие Рак. Любимые музыкальные направления фьюжн, джаз, фанк, дипхаус, чиллаут. Уже на старте «Циклон» показывает огромное мастерство и отличное качество композиций. Насладимся треком «I can't take it anymore» от «Циклон».

Далее познакомимся с творчеством музыканта Ова Ла-Манш. Такой псевдоним имеет Максим Каменский из Санкт-Петербурга. Парень родился 26 сентября, созвездие Весы. Максим хочет погрузиться во все возможные стили музыки и культуру разных регионов мира. Любит изучать языки. Сейчас осваивает французский, уже говорит на итальянском, английском, испанском, арабском и корейском. Немного знает немецкий. Все это артист использует в своей музыке, не ограничивается в одном жанре и звучании. Слушаем Ова Ла-Манш «La Nuit».

Переходим к следующей артистке. Это Вероника Козлова с псевдонимом Валидол. Девушка, начинающая исполнительница, пробующая себя в разных направлениях от рока до джаза. Родилась 30 июня, знак зодиака Рак. Вероника своими треками хочет сделать этот мир более открытым и показать, что не нужно стесняться самовыражения. Поддерживай на все 100. Слушаем Валидол.

Атмосферную техномузыку сегодня нам представит техно-рэй из Благовещенска. Музыканта зовут Сергей, и он пишет не совсем универсальные и шаблонные композиции. О вкусах не спорят, но думаю, такая музыка достойна ваших ушей. Еще следует отметить, что Сергей творит без применения каких-либо нейросетей. Слушаем техно-рэй «I'm Sorry» feat. Эмилин.

Следующий на очереди очень красивый, атмосферный и загадочный трек от X-Killer. Настоящее имя музыканта — Вадик Юсупов. Родился 9 января, Козерог. Сейчас живет в Когалыме. Начал карьеру музыканта в 2006 году под псевдонимом DVG Freeze, делая ремиксы на известных исполнителей, брал первые места и призы на промо-диджи. В 2008 изменил никнейм на X-Killer. Выбрал основную тематику атмосферного звучания и экспериментал. X-Killer можно узнать по фирменному эмоциональному звучанию, где основной элемент — пищалка, а к ней прилагаются не менее атмосферные звуки. Музыкант говорит так: «Моя музыка – это нечто другое, как театральное представление, позволяющее погрузиться в атмосферу непонятного, неизведанного». Оценим композицию X-Killer – Sad Story.

Дальше прозвучит трек, который по-любому выделится своей необычностью. Автор композиции Владислав Воробей, он же W. Воробей, ему 26 лет, день рождения 24 января, зодиакальное созвездие Водолей, живет в Новороссийске. Парень исполняет собственные треки и еще ходит в дальнее плавание, так как он моряк. Но творчество Владиславу нравится больше. Он делает музыку, чтобы вызывать у людей только позитивные эмоции. И это у него отлично получается. Встречайте, Воробей! Ночь!

0: Ночь.
1: Продолжает эфир целая группа отличных ребят. Женя Юдина, Эффект и Light Fun со своим снежным релизом. Песня была записана в 2013 году, но благодаря Light Fun обрела нужное звучание. Женя Юдина выступила вокалисткой, принимала участие в создании песни и релиза. Идея создания композиции принадлежит Дмитрию Трухачеву, за что команда ему очень благодарна. Группа «Эффект» привнесла свои ноты, ведь солисты Анна и Сергей – это звучание двух сердец. Они поют о том, что интересно и важно молодому поколению, и имеют десятки тысяч поклонников в России и за ее пределами. Слушаем Женя Юдина, «Эффект», «Light Fun», «Стану снегом».

Двигаемся дальше вместе с Сергеем Буйко. Это транс и прогрессив продюсер из Белоруссии. Пишет музыку с 16 года. Неоднократно его треки получали поддержку от российских и зарубежных музыкантов. День рождения Сергея 29 августа, знак зодиака Девы. Достойный звук и ощутимая энергия ворвутся к нам с Сергеем Буйко и его треком «Космик Ом».

Надеюсь, что проведенное со мной время принесло вам массу положительных эмоций и отличный заряд бодрости. Финальную точку в этом эфире поставит по традиции моя работа. Сегодня это будет трек под названием «Applied». Лично мне этот трек близок, потому что многие слушатели высоко его оценили еще в 2017 году. Рад, что вы были со мной. С вами был Макс Мартынюк. День рождения 28 ноября. Знак зодиака «Змееносец». Огромная благодарность всем за обратную связь. Всем пока!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-Тауна».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет.

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

Я люблю этот сплав из воды и огня. В отражении ты, в отражении я. Обойдется без рук.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, 21.02 на моих зеленых системных. Антоха спрашивает, а где миксер? А вот же он, нарисовался ваш миксер, нарисовался ваш замерзший зухер. Ребята, извините, просто отходил, утеплялся, ибо дубак у нас тут полнейший. У нас сегодня котел крякнул, и как раз вот в тот момент, когда началась наконец-то зима. Вот, и зима нас сейчас накрывает. Вот зажгли газ, все, что можно зажгли, сидим, пытаемся греться. Вот, итак, привет, Стрела Морфея, вам сегодня хорошо, вы бухаете. А я, наверное, сейчас тоже начну бухать. Маринка, привет. Кто там у нас? Антоха, здравствуй. Натаха, приветище. Димка, молодец, не проспал. У Димки сейчас 28 часов 3 минуты. Привет тебе, Слайк, здравствуй. Кто там у нас еще? Токарев Дима, здорово, Фидул, приветище, пишет, вот у нас в Сибири вообще все непонятно. Снег вроде выпал, полежал немного и был смыт дождем. Но у нас, видимо, то же самое будет, но вот пока, блядь, снег выпал и, сука, холодно. Холодно, сегодня ездил за Коляновной, пришлось, я первый раз в этом году прогревал машину. Да, поздравляю, поздравляю сам себя, чтобы стекло растаяло и хоть как-то выехать на улицу. Так, Пашка, здорово, в Перми пишет, вот, шаткий плюс. Родик, привет. Ну, в Кишиневе-то у вас там, понятно, плюс 20, вам хорошо, да, у вас там, вы мерзнете, у вас плюс 20. Так, Витос, дружище, здравствуй. Все, вроде со всеми поздоровался. Давайте, собственно, начнем. Вадим, здорово, дружище. Ну что, итак, друзья, вот голосовалка... Как бы я на нее надеялся, потому что, по большому счету, прошлый миксер, он был такой интересный для меня, потому что все треки были выбраны мной, они, как понятно, они все мне понравились. Вот, поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления, я просто победителя взял победителя. Ну, это вообще самое странное, да, что я в победителя взял победителя. А ништяков выбирать не стал, просто взял два ближайших к первому месту трека. И получилось, что у нас Брындин, «Мои океаны» и блюз-собеседник летят в ротацию. Ну и, собственно, Брындин у нас является победителем. Итак, ставим три трека нон-стопом, после которых, собственно, начнем. Друзья, которые у нас в первый раз, все, кто у нас в первый раз, давайте расскажу, как с нами общаться, пока нон-стоп не запустил, чтобы у вас было время. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но во ВКонтакте очень неудобно, потому что там постоянно приходится обновлять страничку, я не вижу в реальном времени, кто что написал. Поэтому год назад мы себе завели Дискорд, и, собственно, в нем все и находимся. Ссылочка на наш Дискорд есть в теме во ВКонтакте, и есть прям в группе там большая кнопка «Эфирный чат», можно в нее тыкнуть и посмотреть, что дальше делать. Итак, три трека нон-стопом. Брындин, «Мои океаны», блюз-собеседник. Ставим, слушаем и после них продолжим. Поехали. Поехали.

Ребятушки, в эфирный WhatsApp надо писать. Звонить туда не надо во время эфира. Мы звонки не принимаем. Пока. Пока не переедем на студию, не подключим наш WhatsApp к пульту. WhatsApp мы только читаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел, с вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна сегодня присутствует только, как это называется, морально с нами. Ее сегодня менты выдоили полностью. Сегодня основную работу Коляновны обнесли. Из садика, с дет... у детей спиздили 3 ноутбука. Вот, и Коляновну сегодня весь день мурыжили. Даже пальчики, с тебя снимали пальчики? Вот, даже пальчики Коляновны откатали. Теперь, ну давай, здоровайся уже.
3: Всем привет.
2: Вот, привет, сказала Коляновна. Вот, поэтому она сегодня, как выжатый лимон. Поэтому я сегодня ем мандарин. А, кстати, спонсором прошлого выпуска у нас был Вадим. Он был моим коньячным спонсором. Вадимка, я вот сейчас прям буду допивать тот коньяк, которого у меня чуть-чуть осталось с прошлого выпуска. Буду греться, потому что без отопления прям кошмар. Вот, хочу передать прям сразу огромное приветище. Куда? В бойцовский клуб «Пересвет». Вот, они пишут: на волне, вас слушаем, всем клубам. Ребята, девчонки, давайте там... потейте, потейте, выгоняйте все калории. Зима пришла, пора приходить в форму. Это летом можно ходить толстыми, некрасивыми, вот, с висящими складками тела. А зимой надо держать себя в форме. Вот, ладно, друзья, только что отзвучали у нас победители прошлой программы. Итак, напоминаю, Брындин у нас стал победителем, а, собственно, получает 1000 неформатных рублей себе на баланс. Мои «Океаны» и «Блюз-собеседник» идут как ништяки, они тоже попадают в постоянную ротацию, и все 3 трека с понедельника будут звучать у нас в треках недели, ну и, конечно же, в общей ротации радио неформатного. Привет Коляновне от Вадимки. Вот, Вадимка, тебе еще раз здравствуй. Коляновна кивнула. Кивнула, а я сейчас... Вот давайте сейчас я бахну минуточку. Минуточку. Ой. Хороший коньячок мне подарил Вадим. И под мандариночку. Все. Теперь у меня начинает теплеть. Где-то прям глубоко в груди. И начинаем основную часть программы. Итак. Первым наш основной миксер, наша, как, слушай, а теперь у тебя прозвище все длиннее и длиннее, смотри, абсолютное зло, Коляновна, фрекин бог, в рот мне ноги, теперь еще ты у нас кто? Мурка, ты мой муреночек, теперь ты у нас блатная, теперь ты у нас блатная, в закон, во, фрекин бог в законе. Абсолютное зло, Коляновна, фрекин бог, в рот мне ноги в законе. Во. Во. Она сегодня разложила треки по плейлисту, и это, в принципе, единственное, что она сказала сегодня сделать, потому что силы кончились, пошла она помирать. И первым у нас Павел Павлецов. Сейчас я найду этого подлеца. Подлеца этого найду. Где ты? Где ты у нас, Пашка? Сейчас, сейчас, сейчас. Мне же надо будет ссылочку кинуть. Все открыто. А только почему-то очень маленький цуко-браузер. Вот, я никого не вижу. Так, вот. Итак, это не он. Это П тоже не он. Вот же он. Вот же он. Город Пермь. Город Пермь. Трек называется «Не торопись». Про себя ни хрена не написано. Что ж у музыканта такие жлобы? Вот не хотят сопроводиловки вообще никак. А поэтому... А, вон он, Пашка. Пашка у нас в Дискорде висит. Говорит, здесь я. Здесь. Вот, теперь вы видите. Вот в этот желтый смайлик цельтесь всякими фруктами, овощами. А мы, собственно, ставим, слушаем. Павел Павлецов, «Не торопись», город Пермь. Поехали. Ну, а вы комментируйте. Только умоляю, без хамства. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, сейчас в Перми, я так подозреваю, 11:30, да? А Натаха, привет, не помню, здоровался, не здоровался. На всякий случай, привет тебе. Вот, Коляна, она говорит, вот прям под эту песню, я, говорит, представила, как у нас ночью выносили 3 ноутбука из садика. Прям под слова «не торопись» и несли так, не спеша выволакивали. Итак, только что у нас отзвучал Павел Павлецов, город Пермь, «не торопись». Вот, Пашка, у тебя там целая толпа фанатов, просили они тебе передать, что они все, понимаешь, за тебя болеют. Все они за тебя болеют, а со мной мысленно бахают. Ну, как вот, я бы, если бы скинули фотки, да, как вы разложили, понимаешь, как краковскую колбаску на каком-нибудь станке для качания пресса, да, разлили по стаканчикам коньячок и ведете здоровый образ жизни в тренажерном зале, попивая все это, запивая коричневыми напитками и покусывая мясо копченое, очень жирное, а то мысленно они с нами, ну это так неинтересно. Так, что там у нас народ пишет? Пашка вот пишет: всех люблю и бухаю. У нас уже такая традиция. У нас все люди в России бухают по пятницам. Есть такая песня: каждую пятницу я в говно. А у нас народ по средам. По средам. И я сегодня смотрю, он и Славик нас поддерживает. В кои-то веки спасибо тебе, Славик, за лестные отзывы. Вот, Стрела Морфея наконец-то развязали, а то они тут последние 3 или 4 эфира в сухую с нами сидели, понимаешь, как дети из детского сада. Так, ладно, давайте вернемся все-таки уже к треку. Сейчас я обновлю на всякий случай ВКонтакте, вдруг туда кто-то что-то нацарапал, потому что эту мерзкую штуку все равно надо проверять периодически. Нет, никто туда не писал, слава богу, все в Дискорде. Так, Родик пишет: бодро, мне нравится. Антоха написал: ничего нового, но неплохо. Димас, наш хабаровский друг, пишет: можно сравнить с високосным годом, но голос Цоя напоминает. Да нет, вряд ли. Это, как тебе сказать, я вам как-нибудь выложу. У меня появилась, вот сейчас у меня появилась мысль. Слушайте, а у меня классная мысль появилась. Вот, сделаю я вам видос. Так, что там? Слайк пишет: мне нравится энергичный философский медляк. Энергичный философский медляк. А сейчас быстрый белый танец, да? Что-то такое. Супер. Я, как всегда, за Пермяков. Так, Минск отдал голос за Пермяков. Маринка пишет: хороший трек, приятно слушать. Все гармонично, приятный тембр, вдумчивый текст. Все круто. Димка Токарев пишет: текст класс и мотив. Строчка про псину — вообще огонь. Игорян наш Кощей пишет: точно похоже на високосный год, только голос не Цоя, а какого-то Дениса Майдана. Любят у нас, любят. Пашка вот пишет: это мой голос от природы. Паш, ты не переживай, у нас, как тебе сказать, очень любят люди искать похожесть кого-то с кем-то. Но это как бы природа людей. А тут никуда не денешься, привыкай. Так, вижу, Арчи у нас повисли в голосовом чате. Ребят, я там появляюсь в голосовом чате, но между песнями иной раз бывает побухчу. Так что, кому интересно, можете туда залезть. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Стрела Морфея пишут: хороший бодрый трек, интересный текст, любопытная ровная аранжировка, под настроение, так сказать, под бутылочку и стук колес. Так, что Димас вот даже с похмелья заходит. Витька пишет: приятно за земляков услышать доброжелательные отзывы. А, кстати, я заметил, к нам очень часто стали заходить люди из Перми. Я так подозреваю, не последнее участие в этом принимает Витос. Вот мне так кажется. Так, Натаха пишет: классно. Вадим пишет: настроение в песенке есть, сейчас улучшим. Да, у меня, кстати, налито, я вот прям налил. Давайте, начисляйте, у кого есть сейчас объявим следующую песенку и тоже бахнем. Так, Вадим на год снабдил. Да нет, не на год. Вадим меня проспонсировал на прошлый эфир. У его сына была днюха. Вот, и он говорит, давай бахнем вместе за здоровье. Ну и как бы бахнули. А у меня чуть-чуть осталось. Я прям вот наливаю себе по одной трети стопочки и заливаю все это внутрь. Ну чисто, чтобы не мерзнуть. Так, что там у нас? Натаха пишет, щекинские музыканты после того, как у них своровали оборудование в Мирке, написали песню со словами «Смог, как же ты смог?» Смог, и не то бывает. Так, что там у нас еще? Что там? Ну все, по треку, походу, больше ничего. По треку больше, походу, ничего никто не напишет. А давайте ехать дальше. Не, во-первых, бахнем. Давайте бахнем. Ну, чтобы как бы это. Давайте на 3.15. Причем самое интересное, я выпью, а вы услышите 3.15 только через 20 секунд, как я выпью. Я вот сейчас говорил это долго, чтобы выпить вместе с вами. Ой, как замечательно. Заткнул Вадим дыру в моем сердце. Так, ну чё, едем дальше. Далее у нас группа Гойя. Сейчас я их... Так, во-первых, надо Пашку закрыть, чтобы он мне тут не мешался. Чтобы он мне не мешался, а то у меня очень много вкладочек открытых. Так, теперь найти где-то эту Гойю. Вот же она. Она, да. Город Семипалатинск. Насколько я знаю, это Казахстан у нас. У меня там дед служил, и мамка там росла. Я там, правда, не был. Вот, про себя написано следующее. Мы группа Гойя из города Семей. На самом деле дилетанты, которые любят ритм-блюз и играют его. Наша цель – основать блюзовое движение Казахстана и нести блюз в массы. Подожди, сейчас надо просклонять. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так, значит, играю блюз. Играли блюз. Не, я просто одним словом хочу. Блюзю, блюзил, буду блюзить. Вот. Блюзю, блюзил, буду блюзить. Итак, песня «Квадрат письма». Город Гойя. Город Гойя. Группа Гойя. Город Семипалатинск. Семей. Поехали, ставим, слушаем. Но вы комментируйте, ссылочку сейчас брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:37 на моих зеленых системных. Вот, и что-то прям совсем мало. Прям совсем мало. Во-первых, я так понял, группа Гоя у нас не присутствует в эфирном чате. И во ВКонтакте она тоже не присутствует. Ну, не хотят они общаться. WhatsApp тоже не пишут. Ну и ладно. Не хотите. А сколько у нас сейчас в Казахстане времени? Мне кажется, там у них так же, по-моему, нет? А кто у нас был из Казахстана? У нас Серега Даткай был из Казахстана, да? По-моему, там так же. Ну, ладно. Может, у них правда ночь глубокая. Гораздо у них сейчас темнее, чем у Димки в Хабаровске. Гораздо. Вот, потому что у него сейчас 28 часов 38 минут. А в Казахстане, наверное, прям вот уже 2 ноября. 2 ноября, как. Вот. Так, ладно. Что народ пишет? Народ пишет следующее. Хорошая песня под знакомые ритмы. Так. Антоха написал: раздолбайский музончик, неплохо, однако. Так, зачитал. Настроение еще лучше стало, хорошая песенка, звучит отлично, написал Вадимка. Что там, Слайк пишет: не блюз, но заводит. Поддерживаю ваше желание в продвижении такого драйва в Казахстане. Нет, они блюз хотят в Казахстане. Нет, понимаешь, тут в чем смысл-то? Сами они будут играть драйв, то есть они будут рубить музло, а Казахстан пусть весь играет кислый, унылый блюз. Вот, и так, такое положение вещей их будет устраивать, они будут единственными топ-группой, которая играет быструю музыку в Казахстане, и, собственно, все будут ходить на их концерты, а на блюз ходить никто не будет. Все, я понял эту подлость, я понял эту великую стратегию. Мы их сейчас раскусили, сдали, и сейчас казахи пошли на них войной. В принципе, наверное, уже ребята в живых-то нету. Потому что не пишут, не звонят, не ругаются. Так, ладно. Родик написал: бодрая песня, понравилась. Димка Токарев пишет: походу, сегодня мой эфир текст за текстом вставляет. Ох, люблю я такие вещи. Дим, а просто у тебя сегодня настроение хорошее. Я подозреваю, все дело в этом. Так, что там еще? Игорян у нас пишет: я не из Казахстана. Ну, тебе просто не повезло. Димка вот пишет: 4 часа с Москвой вроде в Казахстане. Ну, может, я не знаю, на самом деле я там не был. Это вот Казахстан. Я не был в Казахстане и не был в Узбекистане. Вот, во всех остальных союзных республиках я был. Так, что там еще? Стрела Морфея пишем: затрудняемся как-то охарактеризовать песню, отметим гитары. Так. Слайк мне кинул палец. Слайк, за что? За что мне палец? Вот, Семипалатинск плюс 6. То есть у них, в принципе, на час меньше, чем у нашего Димка в Хабаровске, да? Ну, ничего. Поэтому они и не присутствуют, они просто тупо дрыхнут, поэтому будут слушать программу в записи и будут говорить: ой, как же так? А мы сейчас им, вот прям им назло скажем, что нас сейчас слушает Пермь плюс 2, слушает Хабаровск плюс 7, слушает Ноябрьск плюс 2, кто там у нас еще... Нас Москва слушает, в конце концов. Ё-моё, Минск. Минск тут вообще далеко. Кишинев. Это ж там у них 4 ноября уже. А вот ребята из Семипалатинска не захотели. Ладно. Давайте ехать дальше. А дальше у нас... Что у нас? У нас проект В. Вот, наверное, правильно называть проект W. Ну, если по-умному, да? Но мне почему-то... Вот не поворачивается язык называть их проект W. Мне хочется сказать проект В. Ребят, если я прям вот сильно не прав, вы мне напишите, пожалуйста. Но мне кажется, вот оно звучит именно так. Это вот мое личное мнение. Я не спорю, могу ошибаться, но мне кажется, все-таки проект В. Конь в яблоко.

называется трек, город Москва. Про себя написана мультипанковая команда из Москвы, музыкальные предпочтения участников которой простираются от шаманских песнопений до весенней капели в похмельное утро. Но это не мультипанк, это вообще не панк, как бы, ну, шаманские песнопения и весенняя капель, это же пум-пум-пум. Но ритм очень, как бы, битрейт медленный. Так, и разнообразие, и несхожесть вкусов определяет свободную волю для экспериментов в творчестве. Собственно, ставим, слушаем «Конь в яблоках», проект «В», город Москва, поехали. Ну, а вы комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47. На моих зеленых системных Пашка вот спрашивает, а можно ли мне комменты оставлять? Конечно, можно, нужно. Я, кстати, забыл, сегодня же у нас целая куча новеньких. Ребят, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат, кидайте во ВКонтактовский эфирный чат ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для того все и делаем, чтобы если вы кому-то понравились, люди могли пойти вступить. Понимаешь, не только же в говно, можно же и в группу вступить. Поэтому кидайте ссылочки, не стесняйтесь. Так, ну и, конечно же, комментируйте, общайтесь, дружитесь между собой. Для чего все это делается? Чтобы вы между собой все передружились, чтобы вы поняли, насколько на самом деле маленькая наша страна. Маленькая, хоть все и говорят, что мы огромные, что мы недосягаемы. Мы все прям вот на расстоянии вытянутой руки. И очень это много раз подтверждалось, по крайней мере, у нас на неформатке. Итак, начинаю читать комментарии. Отзвучал у нас проект «Веконь в яблоках», город Москва. Игорян пишет: «Воины света, воины добра». Димку порадовало «Иго-го». Ну, потому что он сегодня сам встал раньше будильника. Получается, Димка ставит будильник себе на 5, на 4 утра, да, на 4 он у тебя получается, 21 плюс 7, 28, на 4 утра, да, он ставит себе будильник на 4 утра, чтобы послушать миксер, вот, бухнуть с нами, потом лечь еще часок поспать и пиздавать на работу. Вот этому человеку памятник из говна надо лепить, это просто вот, ну, реально. Так, вот, и его Иго-го порадовал. Ну, в Хабаровске уже давно лето кончилось. Так, Родик пишет: интересная песня, «Красота», срочно скачал к себе. Антоху сегодня прям преследуют какие-то странные сочетания, смесь Розенбаума и Лепса. Меня лично пробило на ржач. Ну, слушай, если бы я себе представил смесь Розенбаума и Лепса, ты представь, лысого Лепса, лысого пьяного Лепса, который под музон, рюмка водки на столе, хоп-стоп, едет на скорой помощи, вот, и сшибает, понимаешь, бабулек. Так, Димке понравилось, Натаха пишет: веселенько, лошадиная тема вечно. Ой, кто бы написал отвратительную песню про лошадь? Вот мне очень, очень мне нужна. Я с некоторых времен ненавижу просто слово «конь», и вот у меня прям одни лютые ассоциации. Так, Славик пишет: есть панк, как и весенняя капель, чё уж там, против правды не попрёшь. А фраза «конь в яблоках», которая поется и созвучно как «конь в облаках», вообще находка, по моему мнению. Так, Игоряну по аранжировке голосу до «Ленинград» похоже прям как клон. Да нет, ну что ты, нет. Так, Пашке напоминает Хоя и «Ленинград». Не Майданова, конечно, а вот Юру Хоя и «Ленинград» навеял. Так, что там еще у нас? «Стрела Морфея» пишут: знаем, ребят, очень угарные песни у них, драйвово и оригинально. Клип у них был хороший, молодцы, песня понравилась, весьма стильная. Так, что там у нас еще? Что там еще? «Весело и хорошо» Вадим написал. «Страна большая, от Бузовой не скрыться». Это да. Как от Бузовой, так и от Зухера. От Зухера тоже хер скроетесь. А, на 3.50... Димка ставит себе будильник на 3.50... Ну да, все правильно. Надо же 10 минут еще сбегать в туалет, опорожнить свое тело, да, чтобы было куда заливать пиво или коньяк. Ленка, привет. Привет, тебя давно не видели. Давно тебя не видели. У нас, говорит, перевели время, и я потерялся. Как это у вас? А, вы же в Хохлянде, у вас время переводят. Видишь, как хорошо. На Украине еще время переводит. А у нас уже, сколько у нас, раза три переводили, да, туда-сюда, туда-сюда. А потом плюнули, и мы где-то остались в межвременье. Но ничего, ничего. Так. Что там? Ну и все. Ой, все. Ой, не говори, ой, не говори. Ну да. Все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Первая смена». Первая. Так, сейчас мы найдем, где. Вот же они. «Йошкар-Ола». «Йошкар-Ола», «Рубли и килограммы» называется трек. Про себя написано. Да, вот, молодцы. А группа «Первая смена» была образована в октябре 2011 года в Йошкар-Оле двумя друзьями. Артемом и Максимом. Со временем Максим покинул группу, состав неоднократно менялся. Сейчас группа состоит из следующих участников. Раз, два, три. Три человека. За время сосуществования эти три человека нашли свое звучание и играют на стыке панк-рока, альтернативного рока, инди и гранжа. В песнях группы звучат призывы задуматься о своем пути, месте в жизни, следовании стереотипам системы, автоматизмом поведения и мышления. Вот последняя фраза была, вот вообще нахер не нужна вот в этой вот сопроводилке, вычеркивайте. Итак, «Первая смена», «Йошкар-Ола», «Рубли и килограммы» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Мы решили, какую мы татуху набьем Коляновне на жопе. Вот, у нее по жопе будет спускаться сова, жопой вниз причем тоже. По жопе будет жопой вниз спускаться. Сова будет... Я тебе ветку в позвоночник воткну. Сова одна пусть без ветки спускается по жопе, жопой вниз. И, собственно, справляет свою нужду совиную. Делает сброс из клаки. Из клаки. Вот, набью я тебе тогда клювик. Так, ладно. Только что у нас отзвучали группа «Первая смена», город Йошкар-Ола. Арчи вот у нас как раз от Тедова, оттудова. Тудойте. Все, откуда? Оттуда, из Йошкар-Олы. Кстати, Арчи, спешись с группой «Стрела Морфея». Они искали людей из Йошкар-Олы. Вот, я помню. Пока помню, напиши им. Так, что там у нас еще? Вот, молодцы, кинули ссылку на свой паблик. Только надо HTTP добивать туда, тогда можно будет сразу переходить. А так вот сейчас придется копировать. Вот, тащить мышку туда, понимаешь, нажимать вставить. Как все это долго. Все, вступил. Теперь эти три человека, я их посчитал. Итак, давайте будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Вот Димка говорит, ща буду критиковать, а Арчи сказал, нам похер. Ну и правильно. Нормальный такой подход. Так, Игорян пишет, вполне очень даже приятная песенка, в машине неплохо будет слушаться. Антохи, неплохо. Димас пишет, вот круть, моя башлачева-летовская душонка довольна. Ну это же замечательно. Видишь, как не каждый эфир в жилу, но бывают эфиры, которые прям все в тебя входят полностью, понимаешь, с тапочками. Вот, про ежик анекдот знаешь, да, который курить любит? Я не буду ее рассказывать. Найди в гугле «Ежик курить люблю» и почитай. Так, Димка пишет, музыка классная, а голос попсовенький, хочется немного мясца, а так вполне неплохо. Ну, смотри, я вот сейчас смотрю на ребят, они достаточно молодые ребята. Поверь мне, лет через 20, когда их бросят каждого, три жены, вот, у них будет по 8 детей, у кого-то из них уже будет лысина на голове, пропито будет все, будет из мебели только табуретка на кухне, и... Поверь, голос у них сразу станет брутальным, и будет он звучать, как наш незабываемый друг Игорь К. Вот, у него все понятно. Все понятно. Брутальность, она приходит с возрастом. Тут ничего не попишешь. У ребят все впереди, я думаю, все у них будет хорошо. Видно и слышно, что группа еще молодая, что они еще не совсем устаканились, куда и как им лететь. Коляновна говорит всем покедово. Говорит! Ты как Эдмунд Шклярский на концертах.
3: Всем пока.
2: Вот, у нас Шклярский, Эдя Шклярский, он так на концертах. Он в начале концерта выходит, говорит, здравствуйте. В конце концерта говорит, до свидания. И уходит. Сегодня у нас Коляновна, она как Шклярский. Так, что там пишут нам дальше? Дальше. Вот Арчи пишет, кому зашло гоу, я уже сделал. Так, вот Ленка пишет, мне нравится, хорошая песня, смысл вообще зачетный. Так, Димке будет сложно голосовать за кого-то одного. А зачем за одного галочки можно ставить за все понравившиеся группы? Что вы, как дети малые. Так, Родик пишет, очень знакомая песня, где-то слышал. Задорно, с огоньком поют. А вопросы поставлены радикально, сколько стоит и сколько весит килограмм. Ну, у нас в Туле килограмм уже весит 750-650 грамм можно найти, да, кстати. Вот, что там дальше? Стрела Морфея пишет, хорошая песня, хотели с ребятами поиграть, но обстоятельства сложились против. Но надеемся, что еще пересечемся, по песне слышали. Понравилось, драйвовый, интересный текст. Так. Значит, уже списались. Зря я вас пиарил. Так, Слайк пишет в тексте, лично по мне, много недочетов и поэтических, и пропевальческих. Вот, про пропевальческие соглашусь, сейчас я в конце расскажу. И еще показалось, что музыкальное сопровождение не совсем гармонично подходит в данной песне к вокалу. А при этом вокал понравился, да и музыканты сами по себе весьма хороши. Вот, Слайк, ты половину слов просто считал с коры моего головного мозга. Вот прям вот часть я сейчас повторюсь. Сперва дочитаю всех. Вот. Так, Вадим пишет, хорошо, очень хорошо стало. Походу он тоже коньяк пьет, я понял. Так, что там дальше? Голос бы понестандартнее и было бы вообще... Да чё вы цепляетесь голосу-то, ё-моё? Будет голос, будет. Всё приходит с опытом. Пару раз голос сорвёт на репетиции, и всё будет хорошо. Так, надо текст для татухи собственной Зухера. А тут даже текст не нужен, тут как бы... Я даже в этом не сомневаюсь. Халяновна, она... Знаешь, как на мужиков, когда смотрит, они прям понимают, что она уже собственной Зухера, и лучше не подходить. Так, что там дальше у нас? Дальше. Вот, Вадим пишет, голос у певца нормальный. Витос отвлекся на телефон, просрал две песни. Так бывает. Отвлекся на телефон, уехал в Гомель. Так тоже бывает. Так, Пашка пишет, музон такой, ничего, плохо разбираюсь в жанрах и стилях, это пост-рок. Слушай, Пашка, ты знаешь, когда меня спрашивают, вот мне опять недавно спросили, в каком стиле ты играешь, вот был недавно. У меня сегодня приходили газовщики, вот, и один из них, который вот ходит с этой пищалкой, он увидел у меня тут кругом микрофоны, гитары, пульты, понимаешь, вся вот эта херь. И он говорит, о, а ты музыкант. А я тоже музыкант. Я говорю, а ты где играешь? Он говорит, я в церкви пою. Я говорю, тоже хорошо, тоже надо. Вот, и он говорит, а в каком стиле ты играешь? Я вот прям посмотрел, мне прям честно захотелось его ударить. Я говорю, нормальную музыку играю. Вот на тебе пластинку, послушай. Он довольно ушел в машину, но не вернулся больше, видимо, слушал. Как можно... Зачем вообще это нужно делить на стиле? Можно там условно поделить. Медленная, быстрая музыка. Я делю музыку на хорошую и плохую. Все остальное, как бы, мне кажется, бессмысленно. Любой музыкант должен ровно двигаться в любом направлении, потому что иначе он не развивается, он встает на месте и все. Надо все пробовать, надо все играть, все пытаться. Вот, я вам все-таки сделаю видос. Все, я теперь точно решил. Сегодня вы такую мне идею хорошую подали. Блин, я сделаю видос. Так, ладно. Что так дальше? Загуглил проезжай, не поленился. Ну и как тебе, Димас? Понравился тебе анекдот? Хороший анекдот. Так, что там дальше? Как это сорвать голос? Никогда в жизни не получалось, даже любопытно. Саня, я тебе расскажу, как это делается. Ну, просто вы имеете возможность репетировать на хорошей репоточке. Как правило, в 98% репобаза это что? Это помещение, там, грубо говоря, там 4 на 4 метра. В лучшем случае 6 на 4, но это прям вот очень редко. Вот, в этом помещении стоит прям ударная установка напротив входа. Слева комбарь, справа комбарь и бывает еще там 2-3 колонки где-нибудь там над барабанщиком. Вся эта поебень выкручена на всю, потому что все пытаются переиграть барабанщика. Басист пытается слышать себя и из-за барабанов, и из-за гитариста. Гитарист пытается слышать себя и из-за басиста. И в итоге все крутят на всю. А барабанщик понимает, что, блядь, он нихуя не догоняет, что ему надо еще сильнее лупить, но мембраны же еще не лопнули, в них можно ебошить. И он ебошит. А бедный вокалист, он стоит, сука, с микрофоном и даже понимает, что если он заорет в истерике, его все равно никто не услышит. И вот в таких ситуациях, а репетировать надо, а допустим, там завтра концерт, какой-нибудь, причем важный концерт, и все, пиздец, и ты вот орешь, и пизда голосу. Вот так вот вокалисты срывают голос. Это очень частая ситуация на дешевых репобазах. это. Вот. Так, как бы все, рассказал, пожалуйста. Вот мне прислали наконец-то фотографию. Мне наконец-то прислали фотографию. Бахаем, отвечаю, но только за Павлицова. Да, бахайте вы за кого хотите. Главное, чтобы, понимаешь, это все было хорошо. Пашка, тут за тебя прям вот пьют сразу раз, два, три, четыре спиртных напитка и один не очень. И одну отраву. Кирюша нарисовалась. Привет тебе. Привет тебе, Кирюша. Вот она прям на мой крик души, видимо, ворвалась в эфир. Услышала всю вот эту вот мою многострадальную полемику. И прям порадовалась. Так, Ленка пишет. Захар прав на все три. Ну вот, видите. Все, вот. Сейчас вот Сашка, он должен понять, как, понимаешь, люди срывают голос. Очень, очень элементарно. Так, ладно, что там у нас дальше? Что там у нас дальше? Дальше у нас группа Crimson Crime. Crimson Crime. Сейчас мы их найдем. Во-первых, где же они у меня тут? А вот же они. Город Питер. Crimson Crime. Последний день называется трек. Про себя, ребята, ни хера не написали. Соответственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, аудитория разделилась на две команды. На две команды и одного человека. Один человек и две... Одним голос понравился, другим голос не понравился. А был один человек, который просто не понял. Вот. Игорян, по поводу Ани, да, по поводу Юты. Нет, не согласен я с тобой в Ашпе. В Ашпе, потому что с творчеством той девочки я хорошо знаком. Ну, прям вот... Вообще не знаю, с чего ты так вдруг решил. Переслушай, ты поймешь, что ты был неправ. Так, далее. Что там у нас еще? Ну, смотрите, вот Ленке начало зашло. Начало зашло. Потом раз. Мама в щелку посмотрела и решила не пускать. Вот, начало зашло, а трек что-то не особо. Не знаю, почему, написала Ленка. Ну... Надо еще раз послушать и разобраться. Так, Витос пишет: голос приятный, но походу его передавили. Передавили. Димка пишет: в первый день я посмотрел на небо, на водопады и луну. Димка, что это? Я не понял. Так, спрашивает, почему всегда последний, почему не первый день? А это специфика жалостливых девчачьих песен. Ну, вот как бы все, вот мир рушится, все. Пиздец. День последний, бычок последний, стопка последняя, все. А потом с утра просыпается, говорит, блин, да новая жизнь же началась, все же хорошо у меня на самом деле. И перестает. А песня-то уже спета, записана, ну и как бы приходится дальше тянуть. Мне вот было интересно, смотрите, концовку такую ребята сделали, Crimson Crime, интересную, да? Ну как, во-первых, ну задумка интересная, но мне кажется, сейчас, ребята, я скажу только свое мнение, и ни в коем случае на мнение Бога не претендую, вы ее слишком затянули, то есть вот вам этот микс надо было сделать порезче и закончить. И мне интересно, а как вы на концерте это делаете? Вот, и делаете ли вообще, если вы меня сейчас слушаете, то ответьте мне, пожалуйста. Ну, правда, интересно. Так, спрашивают, можно ли еще писать? Конечно, можно писать. Писать нужно. Это мне в WhatsApp тут квакают. Нужно писать. Так, что там еще у нас? Слайк пишет, музыканты понравились. Женский вокал нет, слишком писклявый для меня. Но у нас Слайк, как бы, он вообще не очень любит женские вокалы. Но периодически вот на неформатке он находит для себя что-то интересное. Так, Кирюша пишет, отличный трек для выпускного в школе, а так голос приятный. Так, я не квакаю. Квакаешь, в данном случае у меня ты квакаешь, потому что WhatsApp делает бдым. Так, что там еще у нас? Антохи, неплохо. Сколько треков? 8. В миксере всегда звучит 8 треков. В бомбардировке всегда звучит 10 треков. Так. Где-то Натаха писала. Вот Натаха написала, голос хорош. Димка написал, не мое. Второй Димка пишет, женская лирика, все имеет место быть, а голос, по-моему, хороший. На вкус и цвет, как говорится. Да, все фломастеры разные. Что там еще? Пашка написал, бас хороший, честно. Девочка поет здорово. Бас хороший, честно. Ну, а еще раз, девочка поет здорово. Ну, что, как бы, если уж начал, то делай все стабильно. Так, Стрела Морфея пишет, песня хорошая, но что-то с вокалом. Немного странное ощущение, местами. Не хватило объема и показалось, что аранжировка и вокал не связаны. Сложно сказать, влияние Юты чувствуется. Да что ж вы все к Юте-то прицепились? Нет. Что? Да и все. Объективности ради, вот Антоха пишет, голос как-то завышен относительно музыки. Нормальный там хороший голос. Хороший, интересный вокал. Там просто звукорежиссер Малеха не дотянул. Не шмогла. Так бывает, причем достаточно часто, особенно у молодых коллективов, которые все делают сами, пишут сами, сводят сами. Вот, и получается, как правило, не всегда хорошо. В 98% случаев получается ерунда. Вот. И как бы я всегда советую музыкантам, которые вот только начинают свой путь. Ребят, не пожлобитесь, скиньтесь всей группой, закажите сведения у профессионала, заплатите ему денег, возьмите готовый проект, чтобы вам было на что смотреть, как это сделано, как это должно звучать. И тогда вот уже по этому шаблону можете набивать руку и тренироваться. Как бы, по крайней мере, будет понятно, куда и чем тыкать. Потому что сейчас в интернетах все пестрит всякими умниками. Сейчас же, блядь, как он научился по-английски читать, знает, где что у плагина называется. И все, и он сразу специалист. Он прям звукарь от бога. Он сразу начинает выпускать уроки. А иной раз смотришь этих ебланов и видишь, что он несет такую чушь, и понимаешь, что вот, вот какие-то молодые ребята слушают, все это впитывают и продолжают нести эту чушь, и они уверены, что так и должно быть. Все, я все сказал. Ребятам удачи, Crimson Crime молодцы, двигайтесь дальше, но вот единственное... Все придет с опытом, не переживайте, ни на кого не оглядывайтесь. Так, вот пишут мне в WhatsApp, сегодня день тренера, и очень хотелось бы поздравить нашего любимого тренера Касьянова Дмитрия Николаевича и Абашева Влада. Ну вот, собственно, и поздравили. Дмитрий Николаевич и Влад, машу вам ручкой, сейчас я за вас, как говорится, бахну. Давайте бахнем, у меня еще на разик есть, и есть две дольки мандарина. Итак, я бахаю. Ой, красота. Красота. Изнюхай всех. Так, Арчи, дружище, все расскажу. Все расскажу в конце программы. Ты уж потерпи, немножечко осталось. Ладно. Далее у нас наш малоярославский друг. Человек, с которым мы пережили не один фестиваль, да, вот, и, понимаешь, дружба наша началась с большой ненависти, мы хотели убить друг друга, кидались друг друга говном, тухлыми яйцами, вот, а потом встретились и даже не подрались, и как бы дальше жили душа в душу, вот, но музыка мне его все равно не нравится. Я все равно скажу, мне не нравится, что они делают, но в рамках своего жанра они, конечно же, молодцы, конечно же, красавцы, просто мне это не нравится. Вот, группа «Бешеные», город Малоярославец, «Не обращая внимания» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну, вот как я, в принципе, и предполагал. Итак, 22-22-55, вот такая красивая системная цифра у меня висит в часах. С вами DJ Zucher. Мой WhatsApp 902-75-00-59. У нас есть ВКонтакте, если удобнее общаться там. Находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все свалили в Дискорд. И, собственно, там мы общаемся. Ссылочка на наш Дискорд есть во ВКонтактовской группе. Большая кнопка «Эфирный чат». И в эфирной теме во ВКонтакте, там же в группе, тоже она указана. Разверните полностью сообщение, там все видно. Итак, вот Маринка пишет, тут и со сведением не... Прям, да, тут со сведением. А что тут сводить-то, мол, вашу ять? Ну, а что тут сводить-то? Я к чему говорю, что вот в рамках своего стиля Игорян, они, вот группа Игорян, они молодцы, они как бы... прям вот классические. Мне не нравится такая музыка не потому, что там я говно какое-то, ну не нравится мне просто, не мое это. Вот, поэтому мне, соответственно, и творчество их не нравится. Человек он очень хороший. А в рамках, смотрите, вот «Стрела Морфея», прям вот они порадовались, потому что, ну, это их музыка. Она им нравится, вот они пишут, о, жара пошла, панки, хой, как бальзам на душу легло, конечно, жестковато для нас, но все равно зашло. Душа просит праздника, и он случился. А, то есть, в рамках панка, я считаю, что они, ну, уж поверьте мне, я столько панка переслушал, по крайней мере, меня от Игорянова панка не воротит, как... бывает от некоторых других панков. Вот. И это уже основание сказать, что молодцы. Молодцы. Тут я как бы комментировать не могу сугубо технически, могу только вот на уровне молодцы, не молодцы. Так, давайте буду читать комментарии лучше. Так, панком Хойдинка написал. Маринка пишет, клево, где мои 17 лет? Искала, где купить шарф Киша. Песня навеяла воспоминания. Так, Славик пишет, не мое, не люблю такую музыку, слишком она для меня простая, нет в ней красоты, ни веселой, ни печальной, пусть другие это комментируют. Витос пишет, бодрая песня, не хватает агрессии в голосе, а так норм. Так, что там еще у нас? Димка пишет, музыка огонь, вокал тоже, но текст местами непонятен и коряв. Ну подождите, ну вспомните, я не знаю, ну кого в пример? Автоматические удовлетворители. Ну, вспомните, ну это же мастодонты сцены, да, вот в этом жанре. Насколько там приятен текст? Ну послушайте. Вот, так что я думаю, что Игорян, он как бы даже в какой-то мере гораздо поэтичнее другого какого-нибудь среднестатистического панка. Так, что там еще? Антоха пишет, неплохо, самый драйвовый трек сегодня, а у данной песни есть ли минус? А то она для спортзала идеально подходит. Антоха, если ты в этом ритме начнешь хуярить блины от штанги, ты что, ты... У тебя сердце остановится. Нет, в спортзале такую музыку нельзя слушать. Так, что там еще? Далее. Вадим пишет, улыбаюсь, весело уже. Хорошо песенка звучала. Слушай, ты сегодня, походу, на каннабисе. Ты сегодня весь вечер улыбаешься, и тебе все лучше и лучше. Так, Димки вот пишет, а мне нравится такая музыка. Что там дальше? Пашка пишет, мне... А показалось, или у нас в стране реально стало больше панка? Хотя вроде и трэш присутствовал, но... А в целом задорно. Вспоминаю юность свою, где дэт-метал лобали. Особенно концерты и тех, кто перед сценой. Всегда было весело. Знаешь, Пашка, панка, его у нас в стране как бы... Как было, так и осталось. Как было, так и осталось. Потому что панк, ну, по сути своей, это что? Собралось там 3-4 распиздяя. Причем не всегда умеющие играть... В 80% не умеющие петь. У меня есть до сих пор знакомый, вот у меня есть знакомый истинный панк. Он играет на басу, он вокалист, он играет и поет в 5 или в 6 проектах. он нот не знает до сих пор. То есть как-то я его попросил помочь, ну, был у меня момент, мне нужен был срочно басист. Вот, и я ему звоню, говорю: Олежек, давай ты у меня вот один концертик, помоги мне, отыграй, а то у меня все басисты разбежались. Он говорит: да вообще не вопрос, говно вопрос, давай все, там, когда, чего. Я говорю: ну давай там встретимся за неделю хотя бы, прогоним материал. Он говорит: все, вообще говно. Я старался, то есть сделал ему, как это называется, прописал тексты, прописал ноты, расставил аккорды. Ну, я же, ну, как нормальный человек. Встречаемся, подаю ему эти бумажки. Он на меня смотрит, говорит: зачем мне это? Я говорю: а как ты будешь играть? Он говорит: ну, так вот, ты мне покажи, тынц, тынц, тынц. Я говорю: все, Олег, я говорю, тебя очень люблю, но как тут у нас с тобой ничего не получится. Вот, а поэтому как бы панк, оно такое, это массовая истерия. И потом вот из этих вот молодых панчат, да, давайте будем так, разделим панков на панчат, полу... эти были, кто там были? Подсаки, да, и... Читлань, да? Вот, это панчата, подсаки, читлани и потом вот уже панки. Вот из этих панчат уже дальше они растут, и кто-то бросает нахер музыку, понимая, что это звучит не очень. Кто-то набирается мастерства, переходит на уровень выше, кто-то прям хорошо хапает мастерства и становится настоящим панком. Но изначально это все... как мальки на мелководье, их много, и они сами не знают, что хотят. Вот, поэтому как бы панка в России всегда было много, очень мало качественного панка. Что-то я растянул, да, волыну? Да, да, да, вот Пашка сбил меня с мысли. Так, давайте будем читать дальше. Вот Маринка пишет: сейчас популярны только рэперы. А раньше были панки, металлисты, эмо даже были. О, мы ходили на эмо-концерт. Там прям какие-то были очень такие прям эмо-эмо. Все такие черные, грустные. А мы приперлись впятером во всем белом и с белыми надувными шариками. Мы думали, нас побьют. Так, что там дальше? Димка пишет: я панк-революцию всю прослушал. Там в конце кассет группы вообще в ноты не попадали. Драйв писешный. Ау, мне по текстам в ашпе класс, особенно манифесты Дельтаплан. Ну, Дельтаплан, он как бы вот... хорошо, о чем песня Дельтаплан? Вот, как бы, это самая известная, наверное, песня Ау. О чем она? О чем она? Вот, так, что там дальше? Игорян пишет: наш басист точно такой же. Ну вот, вот, видите, как оно бывает. Ладно. Ладно, Игорян, я был очень рад тебя слышать, видеть. Очень редкий ты у нас гость, почему-то перестал совсем заходить. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Тень от солнца». Так, где они? Где они? Вот же они. Город Барнаул. «Я не готов» называется трек. Про себя написано следующее. Группа начала свой тернистый путь в 2014 году. За 2 года существования посетили немалое количество фестивалей Алтайского края. Затем распались. Тем не менее, через 2 года состав был собран. 2018 год был насыщен событиями. Группа записала свой первый EP-альбом. Вот, собственно, ставим, слушаем, там просто ведро текста. А кому интересно, сейчас по ссылочке почитайте дальше, а я буду ставить музыку. Итак, «Тень от солнца», Барнаул, «Я не готов», поехали.

А итак, другие подруги, 22:36 на моих зеленых системных. Пашка, а тут у нас во ВКонтакте целая секта Павла Павлецкого. Все последователи Павла Павлецкого, как за дудочником мыши. Так, сейчас, минуточку, друзья. Отвечу. Вот, все. Так, что? Что у нас только что отзвучало? «Тень от солнца», «Я не готов». Так, что? Что у нас только что отзвучало? «Тень от солнца», «Я не готов». Ребята, опять же...

Теперь даже этого не происходит. Я только сейчас увидел, что у нас там Серега Незверев вот висит. Привет тебе, Серый. Василий Кок, здорово. Юля вот висит. Привет тебе. Яша Чемпион висит. Ребят, всем вам привет. Я не буду вас поименно сейчас перечислять, потому что вас тут очень много, а уже как бы, уже пора переключиться, собственно, на группу «Тень от солнца», которая у нас из Барнаула только что отзвучали. Так, ребята пишут в комментариях чего. Начало было на Цоя похоже, пишут так. Антохе понравилось весьма и весьма, пишет. Что там у нас? Родик пишет: сурово, энергично, лобают дядьки, здоровски. Димас пишет: гитара пропадает местами, по-моему, а в целом неплохо. Слайк вот пишет: лучше бы текст к аудио опубликовали вместо хвастовства звездными моментами. Что-то не заходит песня, нет в ней какой-то необычности и красивости для меня, чтобы за это зацепиться ухом. Так, Игорян пишет: мне не понравилось, как-то примитивно, и это не от того, что играю панк, а слушаю-то я все. Кстати говоря, на готовящемся альбоме будет одна песня, смешанная хард-рок со стоунером. Это к тому, что отчасти на эту похоже, ну чуточку. Просто это не понравилось, примитивно, стандартно, и при этом пару вставочек не в тему совсем. Вот. Так, что там дальше? Ленка пишет: не мое. Вадим пишет: я готов. Хорошо, металл. Я за тебя рад, Вадим. Так, что там дальше? Пашка пишет: вот вступа вообще от ас. Гитара, да. Как в предыдущем комменте написано, кино напоминает. По тексту ничего не понял, прошу прощения, но в целом классно. Тема по ария, припев «Черный кофе». Может, от того, что я старпер. Вот, в целом звуки, как и вещь, в целом достойное внимания. Ну, Паш, я так говорю всегда, любая музыка, любой исполнитель всегда имеет пару-тройку миллионов фанатов, потому что сколько людей, столько и мнений. Как бы, ну, им нравится такая музыка, они играют, и я уверен, что есть миллиарды людей, которым тоже нравится такая музыка, а просто они их еще не слышали. А так бы они играли бы где-нибудь сейчас в Лас-Вегасе, да, на открытии какого-нибудь очередного казино. А почему бы и нет? А получали большие деньги. Вот, просто Евгений у нас нарисовался. Привет, дружище. Пишет: в 85-м году это был бы хит, наверное. Маринка пишет: вечер. Ностальгия откатилась лет на 10 назад. Ну, такая приятная грусть. На этих треках можно расти. Не то, что «Пчела и пчеловод». «Пчела и пчеловод», «Пчела и пчеловод». А кто такие? Кто такие «Пчела и пчеловод»? Я не знаю. Я как-то пропустил. Так, Димка пишет: альбом у них классно называется, «Сопли и грязь». «Грязь из соплей», так надо было назвать. Так, Стрела Морфея пишет: драйвово и эмоционально притяжеленная песня, интересная подача, такой брутальный вокал, но немного огрехи, как показалось. Но это скорее от переизбытка эмоциональности, некая нечеткость при сведении показалась, но, возможно, это просто колонки так исказили. ХЗ, в целом ничего. Ну, я тебе могу сказать, что мои колонки ничего практически не искажают, и со сведением там работать и работать. Так, просто Женек пишет: слушать строго на колонках S90. Ну, не знаю. Были еще такие моновиниловые проигрыватели. Там вообще звук атасный был. Я помню, там из очень толстой бумаги диффузоры были. Они, по-моему, 5-ваттные. Аж 5-ваттные. Вот, ладно, куда это я попер? Так, Димка пишет: в Барнауле, наверное, наобум самые классные и зигзаги. Наобум самые классные и зигзаги. Дим, я потерялся. Так, обязательно послушай хит «Пчеловод», «Пушка современности». Слушай, я, ты знаешь, настолько с этой неформаткой отстал от жизни. Я, наверное, вот просто какую-то музыку, чтобы вот с неформатки слушал последний раз, ну, может, год назад.
и то вот, не, мне кажется, еще раньше.

раньше даже. То есть вот я уже настолько атрофирован мозг, мне, ну, я вынужден слушать не форматку, а когда там наслушаешься, уже как бы слушать ничего не хочется. Иной раз даже и жить не хочется. Вот, поэтому, ну, если попадется, конечно, послушаю. А, так, вот пишет мне Арчи. Это современная попса, группа Раса. Шняга, по-моему, но на вкус цветы. Вы все знаете пчелу и пчеловода, а я не знаю. А я не знаю. Так, ладно. Все, ребят, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Крыжовник. Так, сейчас я закрою отыгравших. Тень у нас отыграла. Закрываю. Вот, Крыжовник. Город Москва. Трек называется «Маленькая школьница». Про себя не написано ничего вообще. То есть вот абсолютно ничего. Совсем ребятам было лень. Итак, ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:47. У нас тут секта почитателей Павла Павлюцова. Да не-не, Пашка, нормально все. А давай мы сейчас попросим их проголосовать рублем. Ну-ка, скинулись все срочно диджею на вискарик. Вот, и я тогда поставлю галочку за Павла Павлюцова. Вот, ребят, все голосование будет начинаться у нас в четверг. В четверг вечером. Вечером. Так что пока не спешите. Как это? Силы. Собирайте силы на голосование. Так, отзвучали у нас Крыжовник, Маленькая школьница. Что там у нас? Народ... Народ обсуждает вместо школьницы пчел и пчеловода. Так, Женек пишет название «Огонь», ждем угару. Родик написал веселую песню «Забираю к себе». Димка пишет «Вокал и музыка в разных спальнях». Ну, это, как тебе сказать, это старая школа. Много у каких групп такое слышал, где ребята играют, где мальчики играют от 45 и выше. Вот у них часто такой звук. Ну, как бы это... Они на этом выросли, они по-другому уже не слышат. Не потому, что они плохие, а потому, что ну, у них так организм приучен уже с возрастом. Так, что там? Антоха пишет, не зашло. Что там? Восьмиклассница. Не похоже, просто напомнила. Так, ничего, рок-н-ролльчик, хотя и не прям супер-пупер. Так, Ленке нравится, пишет, а мне нравится. Витос пишет, звучит своеобразно, рок-н-ролльно и заводно. А на раз-два послушать можно. Так, что там еще? Маринка пишет, вот этот трек переборчик, что ли... Тут и Цой, и Наутилус, все в кучу, слишком большой откат в ретро для меня. Ну, Марин, ну там дядьки взрослые все, как бы для них Цой и Наутилус это сопляки, понимаешь, как бы они их стебут наоборот. Стрела Морфея пишут, пошел такой рок-н-ролльчик, текст понравился, подача огонь, но немного не наше направление. Сложно сказать, как бы не в нашем вкусе. Наверное, воздержимся от комментариев, хотя если еще прибухнуть, то... Ну, прибухните, а че? Вадим вот прибухнул, он же еще когда написал, что все, ему заебись. Вот, пишет Крыжовник, первое место от меня. Правда, Кузьмина очень напомнил, когда мне было лет 18. Знаешь, Вадим, вот я когда их слушал, у меня тоже сложилось впечатление, что это трезвый Кузьмин играет. Потому что Кузьмин, он в последнее время как-то прям вот все бухее и бухее, а тут вот прям как будто трезвого Кузьмина послушал. Так, Натаха пишет, ай-яй-яй, совращение малолетних, доцент физики, который не смотрит телек. Вот. Димка пишет, целичок вошел и текст, а сведение не очень, и гитара как будто на одном аккорде играет. Так, Слайк пишет, вот слабенько песенка сделана. Вот вроде в музыке есть драйв в ритме, но она плоская. В тексте видна попытка быть похожим по структуре на рок-н-ролл, а вокальное исполнение его с акцентами на некоторых буквах не впечатляет. Интересного проигрыша, кстати, тоже даже запилом не назовешь. Вот, ну, такие тоже мнения есть. Вот, Натаха пишет, точняк, не хотела про Кузьмина писать, его стилистика. Что там? Просто Евгений пишет, Крыжовник забродил, короче. Вообще тема сисек нифига не раскрыта. Тухлый сырок, вообще какая-то недопедофилия. Тьфу, срамота. На кого эта песня вообще была рассчитана? Я негодую. Угара не вышло, пчеловод и то круче, например. Еще один с пчеловодом. Что с этим пчеловодом? Вот. Стреле понравилось мое изыскание. Трезвый Кузьмин. Да, ну реально, как трезвый Кузьмин. Че? Очень прям похоже. Вот. Ну и, собственно, все, друзья. Все, как бы это был финальный трек сегодняшней программы. А что будет дальше? Что будет дальше? Завтра вечером. Завтра вечером, ближе уже так вот к ночи. На сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Там будет голосовалка. Ставьте галочки за всех понравившихся участников. Голосование будет длиться до следующей среды, до 8 вечера по Москве. Вот, предупреждаю новеньких. Я так-то все уже знают, все в курсе, но новеньких предупрежу. После эфира, скорее всего, вам начнут рассылать предложения, накрутить голосов за не очень большие деньги. Вот, если хочется потратить деньги, вот, честно говорю, лучше потратить их на сайте Неформатки, закажите себе трек дня, трек недели, это будет более продуктивно, потому что накрутку голосов вычисляем на раз-два, на 3-15. Все это очень видно и очень понятно. Нечестная игра, прям позор. Позорить будем на всю страну. Поэтому не балуйтесь, давайте жить дружно, давайте жить честно. Все мы музыканты, все мы сделаны из говна и мяса, как бы давайте уважать друг друга. Вот, по поводу чего, теперь услышимся с вами во вторник. Ну, лично со мной услышимся во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, конечно же, в среду обязательно в миксере. Ну и там уже Коляновну из ментовки выпустят. Я думаю, мы уже вместе будем. Вот, и будет уже у нас тепло и, надеюсь, весело. Что еще? Что еще забыл сказать? Вроде все сказал. Друзья, всем счастливо. Не болейте, любите друг друга. Зима наконец-то пришел. Я сегодня подскользнулся на своем джипе на первом гололеде. И как бы чувство неприятное, надо переобуваться. Поэтому переобувайтесь, друзья, переобувайтесь. А потом, не дай бог, куда-нибудь, чтобы не залететь. Все, спасибо за внимание. Спасибо всем, кто писал. Спасибо всем, кто с нами был. Услышимся. Че, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо. А, забыл сказать, ну-ка, все быстренько добавились в группу «Неформатное радио» во ВКонтакте. Да, че это я? Ну-ка, бегом туда. Все, друзья, всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Rhythm and Blues» записи, «Rhythm and Blues Records». Так что, ребята, «Rhythm and Blues» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз. В ходе урбанизации она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

завеса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

каждый день источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

тебя, если ты за спиной, я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных дней череде. Вновь застигнет весна всех влюбленных врасплох,

это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный.

внутри душа. Что если был неправ я на этот мир греша? Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный рот?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и мира.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Ты мог быть успешным, зваться, к примеру, силой, пить пиво с баклашу, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать Даниэля Синявского. Отвечать на вопросы всегда лишь с угрозой. Орошать земли кровью, да черную.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Весь наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: А итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ни хрена мы не опоздали, даже не надо нам тут тыкать в нас мышками, в наши наглые морды и говорить: фу, ребятки, вы опоздали. Нифига подобного, на моих домашних часах еще без 2:09, так что мы вышли вовремя.
1: Ну а то, что у Захара часы отстают, это уже,
0: а это уже
1: не наша проблема.
0: Никого не колышет. Придите, замените мне батарейку в конце концов. Вот, итак, друзья, вы слушаете Неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки Неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и сейчас я заведу тему в эфирном чате Зухера, пока Димон с вами будет здороваться. Вот, собственно, начинай.
1: Ну и так начинаю. Дорогие друзья, прошла у нас предыдущая программа. Кто успел послушать на предыдущей неделе, тот послушал. Кто не успел, можете это сделать на сайте Неформатного радио. Что хочу сказать. С большим отрывом победила группа «Едва знакомы» с одноименной композицией. И эта группа, соответственно, попадает у нас в прямой ротацию на Неформатном радио. И песня «Едва знакомы» будет звучать, ну, с завидной периодичностью. От раза до 4, я так понимаю, в сутки. Вот, так что следите за эфирами и слушайте себя. Но другим музыкантам хотел бы попенять немного, потому что, ребят, ну, стыдно. Стыдно на самом деле, потому что 4, 5, 6, 8 голосов в вашу поддержку за неделю, это просто, это, ну, ни о чем. Если уж вы хотите попасть в ротацию, значит, ну, боритесь там, да, не знаю как. Подтягивайте голоса, сами голосуйте. Неделя — это довольно-таки большой срок. А такое ощущение складывается, что многим музыкантам абсолютно пофигу на ротацию. Просто прозвучали, ну и хрен бы с ним. Вот, поэтому те музыканты, которые у нас сегодня будут участвовать в программе 5+1, ребята, поактивнее, потому что действительно ротация — вещь хорошая. Тем более ротация постоянная, тем более ротация ежедневная. Вот. Что хочу сказать по поводу сегодняшнего эфира. У нас сегодняшний эфир не совсем обычный. У нас сегодня сразу два кота в мешке от нашего партнера сообщества ВКонтакте «Кругом свои». И это связано с тем, что, ну, во-первых, у нас теперь двувластие в «Кругом свои». Сразу два человека, а именно Анжелка и Андрюшка, отбирают треки. Ну и, соответственно, сегодня отобрали аж два трека. Один от Андрюши, другой от Анжелки. Ну и вторая причина — то, что я, к сожалению, на сегодняшний эфир ни одной тульской группы не нашел. Либо группы...
0: А я говорил, что когда-нибудь этим все закончится. Вот. А итак, сразу могу уже поздороваться с Анжелкой. Здорово. Здорово. Так, тему я завел. Можете, кому надо, уже идти в эфирный чат и что-нибудь там писать. Вот, ну и давай, наверное, что, начнем, ну, с победителей.
1: Да, итак, группа «Едва знакомы» уверенно победили в предыдущей программе. Замечательная композиция. Поздравляю ребят с попаданием в ротацию. Очень хороший коллектив. Мне эта песня нравится.
0: Ну и поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот, поздравляю, ребят. Откуда они у нас?
1: Москва.
0: Москва, москвачи. Опять москвачи. Что-то москвачи прям вот рвутся в ротацию. Ну, ребят, вы там.
1: Захар, насколько я знаю, все-таки группа корнями уходит не в Москву, а не из другого города. Сейчас не вспомню просто из какого. Ну, удел многих групп, которые сначала собирают большие залы и приобретают популярность себя в городе в родном, потом перебираются в Питер или в Москву. Вот едва знакомые из той же когорты.
0: Ну и хорошо. Теперь они еще и у нас. Вот, нарисовался у нас котейка пьяный. Пишет, наконец-то забрал свою машину. Ну, Лех, я тебя поздравляю. Когда будем бить ее об стенку?
1: Ну, я так думаю, в субботу, наверное, перед
0: субботу?
1: Концертом.
0: Да. А нет, он же уедет. Его не будет. Его не будет, он едет на «Быть добру» или куда-то там, или «Рок-холмы», что-то. Куда-то он едет. Вот, поэтому он сказал, что он бухает последний раз. Тоже поедет он на машине.
1: Ну, замечательно.
0: Там он ее и расшибет.
1: Кот с возу коню легче, как говорится. Еще прибавится чуть-чуть времени для выступления музыкантов.
0: И место за столиком. Мы тут чуть не подрались с конем уже из-за того, что он, гад, не забронировал места для музыкантов. Вот, поэтому на одно место больше.
1: Да, друзья, просто сразу, раз уж тема зашла, в субботу у нас в пабе «Ирландец» будет 18-летие группы «Ехидный конь» отмечаться. Большая культурная программа и очень много гостей. Друзья, музыканты...
0: Я думаю, программа будет не очень культурная под конец.
1: Под конец она будет вообще не культурная и бескультурная. Так вот, друзья, музыканты и им сочувствующие просто зрители, убедительная просьба, приходите в «Ирландец» пораньше, где-то за полчаса до концерта, до 7. Поскольку столов там мало, посадочных мест мало, и если вы придете позже, опоздаете, большая вероятность того, что придется вам стоять.
0: Ну ничего, если кто-то придет из наших и будет стоять, мы ему вручим камеру и пусть снимает. Вот, ладно, давай продолжать все-таки программу 5+1, потому что вроде как она у нас сегодня по планам. А то я сейчас начну опять себя Биллу Гейтсу сватать.
1: Ну что, продолжаем нашу программу. У нас сразу аж на два кота в мешке. И первым прозвучит «Кот в мешке» от Андрюши. Это группа «Движение» из города Томск, сибиряки. Я их поставил первыми, потому что, ну, ребят, сейчас, я так понимаю, уже за полночь, и им хочется спать. Поэтому мы их поставили первыми. Что хочу об этом...
0: А я сегодня спать в 6 утра лег. Я, кстати, друзья, почти доделал неформатку.
1: Вот, а я вообще сегодня спать не ложился, я лег спать только, наверное, часов в 9.
0: Ну, вечер.
1: Утро.
0: Сегодня я, говорит, еще не спал. Сегодня я еще не спал.
1: Так вот, группа «Движение» из города Томск. Творчество группы — это по-настоящему хорошие, продуманные, прочувствованные и осмысленные тексты, замечательная музыка, яркая, энергичная подача. Это песни о жизни, обо всем, из чего она состоит. Ну и каждая песня несет в себе особое настроение, энергию, чтобы двигаться дальше. А «Движение» — это жизнь. Композиция называется «Сказка». Ну и, собственно говоря, ставим, поехали.
0: Че, уже я только бэкграунд перемотал. Я думал, ты сейчас опять Талмуд начнешь.
1: Нет, поехали.
0: Ну и поехали тогда. «Сказка», что там у нас? «Движение».
1: «Движение» из города Томска. Я сразу просто хочу что еще сказать, что мы котов с Захаром традиционно не слушаем. И сейчас эта песня прозвучит и для вас.
0: Для вас тоже впервые.
1: Для вас, радиослушатели дорогие, впервые. Ну и для нас с Захаром тоже.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: напомнила очень, вот Анжелка правильно подметила, такая богатырская песенка, пишет, классная. И гей, хлопцы, поборем врагов наших. Вот, поборем, поборем. Вот, итак, тут народ у нас свежий подтянулся. Ромка, привет, Натаха, привет. Всем здорово. Ну, в принципе, нормально. Мне даже нравится. Единственное, что вот как-то вот глуховато, наверное, да?
1: Ну да, что-то есть такое, позвончее бы чуть-чуть.
0: Как-то вот что-то, причем, ну, что-то недодумано. Что-то где-то недодумано. Вот спрашивает Ромка, кто это пел, это группа Движение.
1: Из Томска. Сибиряки из Томска, да.
0: Вот, поэтому вот как-то так.
1: Ну что, мне, я скажу свое мнение, да, мне эта песенка понравилась. Не скажу, что она меня очень сильно поразила, но такой приятный рок, такой богатырский приятный рок. Голос за, буду голосовать за этих ребят, также и за других, кто вот мне понравится в этом эфире. Ну, на такую вот...
0: Ну, наша это, наша. Ну, вот
1: наша
0: оттуда,
1: тема, да.
0: Оттуда, причем оно... Вот я играю то же самое, только гитарой, а не гармошкой. Заметил?
1: Да.
0: Это наше. Ну все, галка моя. Эту галку я проставляю точно. Вот, давай дальше.
1: Ну что, я прежде все-таки хочу сказать о том, что у нас сегодня очень обширная география. Помимо Томска у нас представлено сегодня аж на две столицы.
0: Привет, повар, привет, дружище.
1: Аж на две столицы наших союзных братских республик. Это город Минск, сябры наши из Беларуси, Киев. Значит, также у нас представлена Москва, Темиртау, Казахстан, первые казахские гости у нас. Казахстан, привет.
0: У нас узбекский гость есть. Слушай, может, возьмем его в 5 плюс 1? Ну, и все 6 треков поставим за Рибхана Улугбека.
1: Это мы обсудим, Захар. А также, помимо всего прочего, у нас культурная столица наша, Санкт-Петербург, Воронеж. Ну и, собственно говоря, вот наша география. То есть сегодня у нас скучно не будет. Ну, а на очереди дальше сябры...
0: А где они вообще? Что-то я их не вижу, ни в Аське, ни в чате. Друзья, давайте я вам еще раз координаты расскажу, да? Наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в подписчики, и тема заведена, общаемся там в комментах.
1: Да, друзья, я просто что еще хочу добавить, дорогие музыканты, я прекрасно знаю, что почти все вы сейчас онлайн, слушайте нашу программу, ждете своих песен. Ребят, не сидите тупо молча.
0: Комментируйте, да, других.
1: Комментируйте других, и другие тем же вам ответят. То есть
0: говори,
1: пишите говорун, все, что
0: говорилку
1: есть.
0: Вот мне пишут. А ты знаешь, Анжелка, ты заметила, что я больше коняшки не говорю, говори в микрофон. Коняшка научился наконец-то говорить в микрофон. Вот где моя радость всей моей жизни.
1: Мне бы еще петь микрофон научиться. Ну, вот посмотрим в субботу. Ну что, переходим к следующей группе. Наши друзья из Братской Республики Беларусь. Группа, два у них названия. Первое название...
0: Змя.
1: Вот, или ZM99. Что хочу сказать об этой группе. Группа сформировалась в городе Минск на осколках коллектива Black of Sun, который существовал аж с 96 года. То есть ребятам, собственно говоря, уже, можно сказать, 17 лет. Вот, в 99 году она была сформирована. Это альтернативный гитарный рок с женским вокалом. Группа очень много где участвовала. Ну, в частности, это призеры ежегодного фестиваля в Польше. Баса...
0: Тут нам пишут, что в субботу мы разучимся говорить и петь в микрофон.
1: Ну, посмотрим.
0: Возможно. Мы, главное, чтобы друг у друга вырывать не начали.
1: Так вот, данная группа — призеры ежегодного польского фестиваля «Басовища 2005». В 2004 году выпустили свой дебютный сингл. Ну и, собственно говоря, в 2005-2007 году группа выпускает сразу два полноформатных альбома. «Усет зе ля вас» и «Гост густа дустум». Активно выступает... Что смеешься, Захар?
0: Гост густа дусту.
1: Вот.
0: Очень хорошее словосочетание. Надо как скороговорку выучить.
1: Да.
0: Активно
1: ребята выступают на территории Беларуси, России, Польши, Украины. А также участвуют во всевозможных сборках, трибьютах. Ну и, собственно говоря, активно работают как на студии, студийные вещи пишут, так и выступают активно в пределах и Беларуси, и Украины, и России. В данный момент группа работает над своим третьим полноформатным альбомом. И, собственно говоря, еще хочу поздравить вокалистку Зою с тем, что она была признана рок-княжной по итогам рок-коронации 2011. Вот что я хотел сказать про эту группу. Опять же повторюсь, Захар, мы эту группу и эту песню не слышали до сих пор. Будем слушать первый раз.
0: Вот если они там будут петь очень быстро «Гост густо дусту», вот, тогда я им сразу же... Я их сразу возьму в ротацию без всякой голосовалки. Поехали.
1: Ну что, ZM99,
0: «Змя»,
1: композиция «На ниточке».

0: Итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. Народ к нам все прибывает и прибывает. Вот у меня Аська начинает наполняться, чат начинает у нас наполняться. Вот, так что, думаю, сегодня будет весело. Вот, привет, Димка. Так, что по этой песне? Ну, давай я первый скажу.
1: Давай, давай.
0: Вот девчонки, да, вот поющие девчонки, они сами по себе должны зажигать. Вот я не говорю, что группа плохая, я не говорю, что песня плохая, но вот тут вот, помнишь, у нас была беда у Шамана,
1: у Ромки, да.
0: Вот, слишком ровно все было и слишком перелизано. Вот, я считаю, что вот с этим треком то же самое. Вокал, вот я специально слушал вокал, то есть он четко прям по сеточке разложен. То есть вообще ни одной живой нотки. Можно, конечно, сказать, что это беда сведения, что это беда звукорежиссера. То есть вот песня, вот как будто робот пропел ее какой-то. Не знаю, вот живости вообще никакой нет. Но это лично мое мнение. Может, мне что-то не так послышалось. Друзья, давайте вы сейчас все дружно мне напишите. Вот, прав я или не прав. Вот, смотрите, Тула нам пишет. Аранжировка 5, вокал 5, но чем-то Земфиру напомнил. Да Земфиру ничем, в том-то и дело, что вот живости не хватает. По вот мое мнение, не хватает живости. Именно вот какой-то вот, я не знаю, вот...
1: экспрессии, может быть, какой-то.
0: Да,
1: стандартных вот... ходов.
0: То есть все вот прям вот на одном уровне. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум прошло, прошелестело и забылось.
1: Ну да, то есть я теперь хочу свои слова сказать. Да я с Захаром, пожалуй, практически во всем и соглашусь. То есть хороший трек, отличный вокал, сведение, аранжировка, все зачет, все замечательно. Но как-то вот, ну, не зацепило. Вот прошло, да, хорошо, но как-то вот сильных эмоций не оставило.
0: Когда сильно не зацепляет вообще ничем, тоже плохо. Перелизанный трек, наверное, хуже недолизанного в 100 раз. Вот. Так, Димка пишет, есть Земфира, манера пения такая выскакивает. Да я не знаю, да нет, девчонки, они, наверное, все одинаково поют рок. Тут манера пения, она у всех одинаковая.
1: Если дотерпишь до конца эфира, там будет гораздо более похоже
0: более
1: на
0: Земфиру. Более земфироватая девушка, я ее слышал, кстати.
1: Вот, а здесь, ну, я часть с Димкой соглашусь. Да, что-то есть в манере исполнения, ну, что-то отдаленное. Не скажу, что какой-то там закос лишь, ну, просто что-то отдаленное есть, действительно.
0: Вот смотри, в чат пишут, там ничего от Земфиры нету. Ну нет, да нет, ну девчонки просто, они все одинаково поют. Просто кто-то поет ровно, а кто-то поет задорно. Вот, и когда задорно, даже если плохо спеть, оно все-таки как-то за душу цепляет. А когда все сделано очень классически, оно, ну, не оставляет впечатления. Оно просто не оставляет впечатлений ни плохих, ни хороших.
1: Ну вот. Что, а я хочу сказать, что песня зачетная, понравилась, зачет. Но четверка, твердая четверка, на пятерку не тянет. На мой взгляд.
0: Причем именно из-за нехватки косяков.
1: Да.
0: Вот. Ладно, едем дальше.
1: Едем дальше. У нас одна братская республика и одна братская столица прозвучала. Сейчас переходим к другой братской республике и другой братской столице. Город Киев у нас на очереди. Алексей Ревенко и группа Ревенко Бенд. У меня был небольшой косячок. Когда я Захару...
0: Ты его пыхнул?
1: Ну да.
0: Он меня пока ждал, пыхнул этот косячок. Не дождался Зухера.
1: Ну что, когда я Захару скидывал свою говорилку, очень много было информации, да, как раз именно от...
0: вот, и ты в нее завернул траву и
1: от предыдущих участников. Вот, и, к сожалению, то, что вот я накропал про Ревенко Бенд, это все удачно похерилось. Но я скажу что, что это очень яркий, и очень характерно.
0: Не, ну начнем с того, что это уже люди, это уже ты выбирал.
1: Да.
0: То есть, значит, соответственно, заведомо они тебе уже нравятся.
1: Безусловно.
0: Вот. Так что вот мы уже, видишь, полтемы изговорили.
1: Ну что хочу сказать, это очень яркий, очень характерный пример того, ну, той группы, которая очень активно и очень успешно выступает. То есть это играющая группа, это живая группа. Я просто офонарел, когда увидел список их концертов. Ребята фактически просто, они без паузы шпарят во всех городах. Ну, по Украине, наверное, все города объездили. На юге России они выступали, по-моему. То есть там гастрольный график у них грохнешься. Какой? Группа очень популярная, очень много у них поклонников. Ну и очень эти треки цепляют. Хотелось бы услышать, конечно, вживую. Потому что, ну, не знаю, как вам, слушатели, да, сейчас послушайте, скажете свое мнение. Но мне показалось, что это группа именно из той когорты, которую нужно слышать живьем. очень сильная, очень энергичная команда, но в аудиозаписях как-то вот эта живость, ну не знаю.
0: Ну, сейчас ознакомимся.
1: Сейчас ознакомимся, да, не буду ничего говорить. Ну, лично мне эта группа понравилась. Настоящий такой, классический русский, а может быть даже, ну раз группа из Киева, значит украинский рок. Хороший, очень хороший
0: участник. Славянский рок.
1: Славянский рок, да. Итак, Ревенко Бенд, композиция «Здравствуй». Мне, кстати, эта композиция напомнила...
0: Тебя, кстати, вот смотри, пишет, вот Димка тебя, говорит, хочу поздравить на все неформатное конюшку, конюшку с нюхой. Вот, 18 лет это срок, с днем рождения.
1: Ну, 18 лет это не мне, вот, это моей группе, да.
0: Это да, группе «Ехидный конь». И я смотрю, вот Дима, он уже пыхнул тоже, он, видишь, с пробелами пишет. «К». То есть он очень медленно пишет. Вот. Ладно, Ревенко Бенд, Украина. Как песня называется?
1: Здравствуй.
0: Здравствуй, поехали.

0: А итак, друзья, 21.31 на наших зеленых системных. Вот, так, зачитываю сразу из Аськи. Вот, вообще никак не цепляет. Ну, вообще никак. Что-то как-то вот так. То есть, видимо, пыхнул все-таки. Все-таки пыхнул Димасик. Вот. Ну, у меня наоборот. У меня это галочка. Это галочка. Даже не обращая внимания на то, что просто переполнен смыслом текст. Просто он обременен большим количеством текста. Все равно трек зацепил. Нормально, интересно. Мне понравилось.
1: Ну, я хочу что сказать. Небольшое такое дополнение. Мне этот трек тоже сразу очень понравился. Мне почему-то напомнило песни Саши Чернецкого «Разных людей». То есть это вот очень близко, очень близко. Да, это такой вот старой закваски, классический, хороший рок. Вот.
0: Вот, тоже пишут из Тулы. Неплохо. Что-то в чате все сдохли, там, наверное, кот умер.
1: Или машину свою разбил.
0: Или машину разбил, что-то это. Кто-то все пошли туда поминать. Друзья, пишите свое мнение, нам же интересно. Да и музыкантам, я думаю, интересно.
1: Вот, ну, очередная галочка от Захара, соответственно, галочка от меня. Тоже буду голосовать за Ревенко.
0: Ну и поехали дальше.
1: Итак, едем дальше. Ну а здесь следующий наш участник, точнее участница, да?
0: Мне вот всегда было интересно, откуда это Х взялось.
1: X,
0: почему она,
1: это X.
0: И почему она на всех фотографиях с сигаретой, даже в свадебном платье?
1: Это Юля X, а не Юля Х. Ну ладно, я хочу что сказать.
0: Но
1: это...
0: между собой мы ее все равно называем Юля Х. Вот честно вам говорю, Юлька, если ты нас слушаешь, мы все тебя называем Юля Х. Вот, всем коллективом неформатки. И даже мой ребенок приходит и говорит: о, что ты тут Юлю Х слушаешь? Вот, вот объясни нам, что за Х и почему ты везде всегда с сигаретами? Ну, если ты, конечно, нас слышишь, напиши нам в какой-нибудь мессенджер.
1: Ну ладно, а я все-таки расскажу немного об данном исполнителе. Совсем немного, потому что, ну, информации крайне мало. Друзья, это другой характерный пример. Ну, часто такие исполнители у нас появляются. Дорогу даем всем, зеленый свет. Вот это конкретный характерный пример. Человек, который занимается творчеством один.
0: Девушка... Она написала: группа состоит из меня, девочки Юли.
1: Вот. Аранжировку и запись данной песни делали в студии. Но эта песня была написана Юлей еще в школе, классе в 10-м. Просит строго не судить, а я так считаю, что...
0: Она в школу ходит? Она совершеннолетняя?
1: Да.
0: Школу закончила?
1: Ну, раз в свадебном платье.
0: Ну, это ничего не говорит. Сейчас у нас жениться разрешают 14 лет.
1: Ну,
0: да,
1: не знаю,
0: если
1: не знаю.
0: По залету.
1: Мне эта песня сразу понравилась. Я взял ее с рок-клаба, откопал там. Очень искренне, очень нежно, очень проникновенно. Красивый вокал, интересная аранжировка. И...
0: Ой, это... чувствую сейчас вот, да, вот сейчас я... Ну давай, мы сейчас
1: ладно,
0: будем
1: слушать. Ладно, продолжаю дальше. Так вот, ребята, дорогие музыканты, у которых нет группы, да, которые сидят там в своих, не знаю, там, городах и весях, в деревнях...
0: Ищите группу, я вам скажу так.
1: Не обязательно искать группу. Можно делать именно так, как сделала Юля. То есть в одиночку, фактически, да, сделала очень вкусный, очень интересный
0: проект.
1: Нет,
0: у нас есть хороший пример. Киберпанк.
1: Да.
0: 100% попадание. 96% треков все у нас в ротации. Причем не мытьем, так катанием. Не понравилось комиссии, так победил, блин, в голосовании. Понимаешь? Вот. Поэтому одиночки тоже вполне могут и могут неплохо.
1: Итак, Юлия X, город Воронеж, композиция «Туман».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.39 на наших зеленых системах. С вами DJ Zucher, с вами Ехидный Конь. Наш Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная. Mail.ru туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Подписывайтесь, тема заведена. И, в принципе, там в комментах общаемся. Вот, Юлька нарисовалась, написала: «Все верно, я Юля Х». Вот, так что, коняшка, ты со своими иксами пролетел в размер эльку.
1: Ну, виноват, виноват.
0: Вот, пишет Юлька, что на самом деле она и не курит. Просто это сценический образ. Ну, да, это так, это пых, туман, пых, туман. Вот, ну и чего? Давайте почитаем комментарии. Вот Тула нам пишет: 5 по всем параметрам. Мне понравилось. Бобруйск пишет: мне очень понравилось. Образная песня, душевная. И больше никто ничего не написал. Но коняхе понравилось по любасу, да?
1: Ну, безусловно.
0: Ну, давайте я хоть чуть-чуть сирану, что ли, я не знаю. Но, в принципе, ну, к музыке придираться, конечно, глупо. Потому что видно, что сделано на профессиональной студии профессиональными музыкантами. Вот, есть один такой маленький косячок. И, наверное, кроме меня он никому ухо не резанул. Напряженность в голосе, то есть именно в момент перехода с куплета на припев идет срыв. Вот. Поэтому вот единственный, наверное, косячок. А так все ровненько, все понравилось. Вот, у нас еще одна Юлька нарисовалась. Привет, ребят. Привет, Юлька.
1: Юлька, привет.
0: Вот, как там твои... Ты же у нас... А, не, она 4-е место заняла. Не победила она у нас в конкурсе «Красавец». Вот, но мы все равно были с тобой, так что Патуля, ты первая. Вот, ладно. Ну, ты что-нибудь хочешь сказать?
1: Ну, я хочу еще что сказать, что уже много приятных слов для Юли говорили. Хотелось бы отметить еще вокалы подачи. Очень нежная, искренняя и вот напряженная подача.
0: Вот,
1: да?
0: Вот, понимаешь, вот эта напряженность, она больше напряженная, чем нежная. Вот если бы чуть-чуть смягчить, вот тогда было бы вообще вот прям муа. А вот сейчас пока ухо режет.
1: Ну, может быть...
0: Если бы чуть-чуть смягчить, вот, тогда было бы вообще вот прям... Муа. А вот сейчас пока ухо режет.
1: Ну, может быть, это только тебе, может быть, на самом деле так
0: задумано. Может быть, может.

0: Вот, а не про Юлю К.
1: Ну так вот, группа Ленажи, или вот, может быть, я неправильно ставлю ударение. Если ребята нас сейчас слышат, Питер, поправьте меня, если ошибся.
0: Скорее всего, Ленажи, потому что Ленажи есть что-то такое. Это что-то с этими, с лягушатниками связано.
1: Ну, может быть, нет, но если с лягушатниками, то ударение на последний слог всегда ставится.
0: Ну, я говорю Ленажи.
1: Ленажи.
0: Ленажи, скорее всего. Это, наверное, от слова Ленаж пошло у них. Вот я думаю так. Но сейчас, если они появятся, они нас рассудят.
1: Ну хорошо, значит, я был удивлен, признаюсь честно, что группа очень молодая. На самом деле, когда услышал треки их, подумал, что группа очень зрелая, играют давно и довольно-таки успешно. Оказалось, что ребята образовались в Питере лишь в прошлом году, весной прошлого года. И что хочу про них сказать. Ребята сочетают различные музыкальные стили. Группа создает свой неповторимый образ современной рок-музыки. Ну и в данный момент... Данная группа успешно и очень активно гастролирует по стране и работает над дебютным альбомом. Вот, ну, пожалуй, что все, что хотел сказать о данной группе. Я думаю, что слушатели
0: ну
1: оценят.
0: И тебе они понравились.
1: Ну, если бы они мне не понравились, я бы их программу не взял.
0: Ну и давай-то оставить слушать, вдруг нам тоже.
1: Композиция называется «Дорога в никуда», Питер.
0: Поехали.

Вот как раз тот момент, когда... Уберите детей от колонок, я сейчас буду материться. Когда охуенная аранжировка испорчена то ли MP3-кодером, то ли звукорежиссером.

0: Вот, мне материал очень понравился. Очень понравился, но очень не понравилась каша. Вот, которая вот звучала. Вот. То есть вот эта галочка однозначно, она заслужена музыкантами. Вот, но беда со звуком. То ли это когда обжимали, он так обжался херово, то ли вот так херово свели. Вот, извините за мат. Ты что скажешь, нет?
1: Ну, а что сказать? Тут вот Анжелка написала, что очень понравился ей вокал. Я присоединяюсь к ее словам. Никита просто молодец, обалденно спел. Очень хороший материал, очень хорошая аранжировка. То есть глубокая, насыщенная и очень мелодично
0: продуманная.
1: Красивая.
0: Нет, продуманная, это, ты знаешь, да. Вот они есть красивые, а это именно продуманная. То есть вот от и до. Я реально, ну, получил удовольствие. Я реально получил. Вот, Димка пишет, компрессор все дело испортил. Ну, возможно, возможно, при обжатии все испортилось, но испорчен материал. Вообще прям жутко испорчен.
1: Захар, ну, надеюсь, теперь ты понял, почему я удивился, когда узнал о том, что группе всего-то год. То есть, такой...
0: А это я тебе скажу, это просто... Это ситуация как раз вот, наверное, как у меня. Просто люди, которые раньше где-то что-то, а тут просто раз и собрались. Вот, и удачно собрались. Вот, у меня сейчас басист, я не нарадуюсь, понимаешь? То есть вот, вроде бы, вот как сказать, да, вот в группе Зухер и компания, да, 2 недели от роду. А на самом деле, то есть мы там гастролировали еще лет 15-20 назад и собирали неплохо. Вот, так что это все условно. Просто, видимо, Леножи собрались вот год назад. А так там, ну, слышно, что профессионалы работают.
1: Ну что, очередная галочка от меня, очередная галочка от Захара. Думаю, от слушателей неформатного радио тоже.
0: Вот, пишет Андрюха, была плохая обжималка, не под коннектор. Ну, может быть. Вот, Анжелка говорит, что я ругаюсь. Ну да, иногда я вот ругаюсь. Не, ну тут вот именно хотелось... Именно хотелось передать всю полноту чувств, а полноту чувств русский человек без мата выразить не может. Ладно, поехали дальше.
1: Итак, едем дальше, едем дальше. Еще раз напомню вам, что у нас сегодня очень обширная география, и у нас сегодня доминируют группы с женским вокалом. Вот сейчас конкретно данный пример подтверждает, да, это группа «Мой декабрь», наши гости из Казахстана, город Темиртау. Что хочу сказать хорошего про эту группу? Это очень интересный коллектив. Играют они в стиле поп-рок. И творческой и жизненной формулой данного коллектива стал симбиоз качественного и модного саунда, подачи, мелодичности, проникновенных текстов и энергетики. Творческие эксперименты и поиски звучания помогли группе занять свою нишу и стать именно тем, чем коллектив является сейчас. Отдельно отмечу вокал. Вика Боброва обалденно просто поет, на мой взгляд. Ну и трек очень достойный. Очень красивая песня. Надеюсь, что эта группа будет претендовать на попадание в ротацию. Мне они очень понравились.
0: Ну, сейчас послушаем.
1: Итак, повторяю еще раз. Группа «Мой декабрь», Темиртау, Казахстан. Композиция называется «Гравитация».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: 21.54. Вот, ну, давайте зачитаю комментарии сразу. Вот, тульские музыканты пишут: мега круто, я улетаю. Вот эта тема вообще тема. Это наш обкуренный друг написал. Вот, так, Бобруйск пишет: песню эту помню, яркая, полная энергии песня, бесподобный вокал и, как следствие, обалденное исполнение. Вот, галочка. Ну, от меня тоже будет галочка. Стоп, я сегодня даже не знаю еще пока, за кого болеть. Вот у меня явного лидера нету, но вот три хороших трека я уже услышал. Действительно качественных. То есть, ну, по крайней мере, два из этих трех в ништяки пролетят. Вот, если не выиграют голосование.
1: А может даже и больше.
0: А может даже и больше, потому что последний трек мы еще не слышали, да? Ну, я не слышал. Я не помню. Девочку помню, а трек не помню. Вот, обкурившийся друг кидается в меня пивными кружками, но... Димка, давай. Вы, кстати, ты в курсе, что вы через две недели играете в живой студии? Так что вы там давайте завязывайте с пьянкой, берите Юрка за яйца и начинайте репать. Вот, какие три, спрашивают у меня. Андрюха, я вот... Следите за ништяками. Я не буду озвучивать. Я сейчас не буду искренне народ принуждать голосовать за другие треки, потому что эти и так пролетят. Нифига подобно. Давайте у нас будет честное голосование. Вот. Ладушки, едем...
1: Все-таки свое мнение скажи.
0: Ну, я сказал, мне понравилось, все шикарно, красиво. А что тут еще сказать?
1: Развернутых комментариев не будет, да?
0: Ну, это очень профессионально, очень стильно. Вот, есть мелкие недочеты, но я понял, что это у меня, наверное, сегодня что-то с ушами. Я уже просто боюсь лишний раз подливать масло в огонь. Вот, ну, мне понравилось. Вот, а ну то что? Меня сейчас начнут в излишней придирчивости обвинять.
1: Хорошо. Ну что, едем дальше. Последний у нас участник. Кстати, хочу открыть небольшой секрет. Изначально данного участника не планировалось. У нас был по списку, по планам Эдвард, который улетел в Германию и сейчас находится у нас в Германии.
0: Это вот. Нежданчик.
1: Это такой нежданчик, да. То есть мы произвели замену на поле.
0: Эдвард, кстати, тоже из Тулы, я помню. Просто когда еще только зарождалась программа 5+1, я коняшке говорил: коняшка, но не делай ты такую концепцию, не надо делать плюс один из Тулы, потому что ну кончатся они в Туле когда-нибудь. Вот. И Димка говорил, что нет, мы новых нарожаем, воспитаем новую смену, нихера, вот они уже кончились.
1: Нет, я не скажу, что не кончились, Захар, просто мне уже надоело лазить по группам и всех агитировать. Ребята, тульские музыканты, если кто нас сейчас слышит, ну не заставляйте меня вас где-то отыскивать. Просто берите дело в свои руки. Грузите треки на
0: информацию. Берите дело в свои руки, вот. И делайте дело.
1: Грузите свои треки на информатное радио, я обязательно вас отслушаю. И если нам понравится, точнее мне понравится, я вас обязательно в программу пущу. Ну потому что, уже устал отслушивать группы, вас пинать, да, затаскивать на программу. Не надо, так не надо. Ну а кому надо, те появятся.
0: Вот, ладно, давай это рассказывай уже нам.
1: Едем дальше. Наш сегодня... крайний участник – это группа «Марта Кобец» с композицией «Фашистка». Группа образовалась непосредственно самой Марты Кобец, лидером, автором и исполнителем проекта в городе Орел в 2009 году. Ну и песня, которая сейчас у нас прозвучит, «Фашистка», она была включена в сборник лучшей музыки орловского рока, выпущена одним из лидеров компании «Сотовой связи» 2010, лауреат Артемия Троицкого в рамках регионального проекта «Музыка нашего города» 2010 «Орел». Ну и, собственно говоря, в «Орле» эта группа была очень популярна. И, надеюсь, и сейчас она очень популярна. Но в данный момент, насколько я понимаю, группа перебралась в город Москву, как и многие другие коллективы, о которых ранее мы говорили. Выступала данная команда и в Москве, и в Питере, и в других городах. Ну и что хочу сказать. Основные грани содержания творчества можно охарактеризовать как эклектика. Смешение и сочетание лирического, светлого и социального. Ну, а если в двух словах, это арт-рок. Ну, я считаю, да, это арт-рок. Так вот, Марта Кобец, «Фашистка». Поехали.
0: Че, уже? Вот я опять только перемотаю. Ну, поехали. Поехали. Получи, фашист, гранату.

0: Ну, даже не знаю. Вот когда началась песня, вот прям подумал, вот оно. Вот оно. Вот. Потом, когда начались опыты с двойным вокалом, понял, что сыренько. Сыренько. Вот. Опыты, они, конечно, хорошо, но когда они доведены до совершенства, тогда я считаю, их стоит выкладывать. Вот. А пока, конечно, получилось не ахти. Вот. Именно вот это вот, вот этот опыт испортил трек. Вот это мое мнение. А вообще песенка хорошая, приятная должна получиться. Была. Была должна. Должна была. Вот мне интересно, если слушает она нас сейчас.
1: Марта.
0: Марта, это твой же вокал или у тебя бэк-вокалистка? Вот. Я не совсем.
1: Не, насколько я понял, это ее два вокала, да.
0: Да, ну вот у меня просто сложилось такое впечатление, что все-таки это один голос. Вот. И тогда вот я вдвойне удивился, а почему? Хотя я сегодня тоже пытался на фальцет уйти. Но я же не под запись это делал. Вот поэтому ложанулся, так ложанулся, но никто этого не слышал, кроме Кузи. Вот, так что вот так.
1: Ну, я, пожалуй, скажу. Да, возможно, Захар в чем-то и прав, я с ним спорить не буду. Что хочу сказать про эту песню? Ну, помимо того, что мне вокал все-таки понравился, да?
0: Нет, сам по себе он да. Хорош, но вот этот вот эксперимент, вот, который произошел в этой песне, я считаю, его надо или доводить до ума и выкладывать на общее прослушивание, или, ну, просто исключать.
1: Мне чем еще песня это понравилась, так это тем, что очень...
0: Коняшки на сигареты курить.
1: Очень-очень задорно, очень энергично и запоминающаяся. То есть это хитовая песня, потенциально эта песня
0: она,
1: очень
0: да,
1: хитовая.
0: Она песня хороша, задумка хороша, вот, придумка хороша, но вот эксперимент, блин.
1: Ну что-то вот никто, кроме нас, эту песню почему-то
0: не обсуждает,
1: комментирует.
0: Да. И не комментирует,
1: народ
0: и никто ничего
1: куда-то
0: не
1: пропал. Котейка там пропал.
0: Сегодня, по ходу дела, ну Котейка, понятно, он уже этот буровит. Он
1: у Андруши несварение желудка с белым
0: короче,
1: другом.
0: Короче, все, кто на телевизоре, кто на толчке, я понял. Вот, ну ладно, послушаю, значит, записи. Вот, голосовалка завтра появится. И чего?
1: Ну, наверное, надо завершить программу своим вот этим вот...
0: Надо вот сделать звук, да?
1: Да.
0: Ну, все, считаем сегодняшнюю программу 5+1 завершен.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрсмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по-крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, «Aerosmith» стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Ка-ка-о.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нефармат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.00, 37 секунд на моих зеленых системных. Я сегодня прям четко вовремя нажал все кнопочки, и у меня все запустилось вовремя. Ну, у вас секундочек 20 задержка, то есть у вас все равно 21.00. Вот, итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас онлайн. Вот, здравствуйте все, кто будет записи слушать. Машу всем лапкой. Вот, со всеми, кто на стриме уже поздоровался. Ну, давайте еще раз, пока вас тут немного. Антоха, привет. Октябринка, здравствуй. Димка, здорово. Рипс, приветище. Илюх Полежаев, привет. Мы тут звук протестировали. Ошибка восприятия, здравствуй. Вот, вроде всех перебрал, да? Вроде всех, вот. Ну, остальные, кто подключится, будем здороваться по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник месяца. Значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка. Вот, сегодня у нас 8 треков от «Бомбы Питер», а именно от компании «Балт Мьюзик», которая раньше была «Бомбой Питером», собственно, поэтому бомбардировка и стала бомбардировкой. Вот, Ульянка узнала голос. Улька, привет! Привет, Улька! Вот, ну-ка, подергай маму за нос. Подергай мамку за длинный нос. Вот, так, Антох пишет: всех дан с прошедшим праздником. Согласен. Кстати, как вы отметили? Как? Мы что-то как-то никак. Вот. Так, вот, всем привет передает ошибка восприятия. Слушай, как тебя зовут? Мне тебя прям так обидно называть ошибкой. Скажи мне имя свое. Я ненавижу вот эти вот кликухи все. Вот, я люблю по именам разговаривать. Вот, и чего, и сегодня у нас 8 треков, которые я не слышал, буду слушать вместе с вами. Ссылку я кину только на один трек, потому что Илюха успел его загрузить перед программой. Все остальные, собственно, будете, если вам понравится, искать сами. Вот, далее, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, во все наши чаты кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои каналы в Ютубе, вот, на свои, что там, мега-сборища. Я сейчас в Одноклассники зашел перед эфиром. Вот, Саня, все, я помню, какая-то фамилия интересная, Луцик. Саня, привет. Вот, и зашел я в эти Одноклассники, и прям вот на меня плесень упала с монитора. Я ее как дворниками протер. Вот, господи, ВКонтакт превращается вот в эти Одноклассники. Ну, ладно, безжизненное болото. Что я говорил? Я же что-то жутко умное говорил, как всегда. Как всегда говорил, что это жутко... А, вот, и когда слышите свою песню, не стесняйтесь, кидайте ссылочки к нам в чат. В какой чат можно кидать? Во-первых, сейчас прямо сейчас идет стрим, видеострим. Вот, кстати, друзья, если вы смотрите стрим и... у вас в комнате находятся дети, выгоните их или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да и да. Если вы слушаете радио, вот, онлайн-радио слушаете или в FM, то ничего страшного, там все хорошо. Просто когда у меня горит красная кнопка, я контролирую свой речевой аппарат. Когда она у меня не горит красная кнопка, я вообще могу что-нибудь такое брякнуть, что всем хреново станет. Вот, поэтому, если смотрите стримы, с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей. Ну и наушники вообще, если вы в онлайне, то, конечно, лучше одевайте наушники, потому что, если слушать вот это с телефона, звук там, конечно же, никакой. Вот, от слова совсем. Так, и что я хотел сказать? А, вот, и в комментариях к стриму, что в Ютубе, что во ВКонтакте, можете писать эти комментарии, все видят, все они прямо на стриме, я их читаю, конечно, и я их вижу. Вот, а второе место, третье, вернее, место, где можно писать, это у нас на сайте есть страничка прослушивания, где все слушают радио в качественном звучании, вот, и... Собственно, там же на этой страничке прослушивания, в самом низу, есть чатик. Сейчас я туда что-нибудь брякну. Вот прям напишу «бряк».
чтобы было видно, где это находится. Вот, собственно, туда тоже можно писать, там я тоже вижу. Все, рассказал. Саня спрашивает, можно ли кинуть? Можно, конечно, почему нет-то? Скидывай. Ты все знаешь. Единственное, Саша, ты в прошлый раз, я матерился очень сильно. Вот, я думаю, люди, которые как бы отслеживают появление треков у нас на сайте, они тоже сильно матерились. Когда ты целую обойму швырнул, вот представь, там одну песню послушал, вторую, третью, а потом уже раздражать начинает. 2-3 песни раз в недельку, самый оптимальный вариант. Вот, потому что 100-500 треков никто никогда не дослушает до конца, только разозлятся люди. Вот, ну все, давайте начинать. Итак, первый сегодня у нас кто? Сейчас я открою сопроводиловку. Мне же Дашка все прислала. Она сегодня меня удивила. Удивила, говорит, Зухер, сегодня у нас бомбардировка. Я говорю, да ну на. А потом смотрю, правда. Вот, свободный полет. Илюха у нас самый первый сегодня. Вот, звезды. Это третий сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Дом радости», часть первая. Запись произведена на студии КВ в городе Москве. Звукорежиссер Крылов Владимир, собственно. Собственно, давайте ставим, слушаем. Ссылочку я вам сейчас брошу, потому что Илюха трек загрузил. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Ромка, привет, привет, привет, привет, привет, город Владимир. Наш лесной друг нарисовался. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21.10.38 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Свободный полет». Песня называется «Звезды». Я тут сейчас за эфиром рассуждал. За эфиром рассуждал, что, блин, у нас есть плейлист «Зима», но, черт побери, нету плейлиста «Весна». Вот же где собака порылась. Так, ну, во-первых, Илюха уже загрузил трек, поэтому, собственно, я могу прямо сейчас его поставить в ротацию. Вот, давайте мы его бабахнем на канал «Лирика». Обязательно пусть там играет. На основной канал. Ну и давайте его бабахнем в плейлист «Миксер», чтобы она вот сейчас по весне почаще поиграла. А потом я из плейлиста «Миксер» уберу. Вот. Все. Песенка уже в ротации. Илюха, молодец. Слушай, я же задал вопрос Илюхе за эфиром. Все же, кто следит за нами, да, все, кто частенько бывает с нами в эфирах, помнят, что у Илюхи есть целая серия пластинок, где он пел песни с кем-то, да? Вот, и там прям такой звездный список, прям не хухры-мухры, понимаешь? Вот, и если выставить их всех в ряд и прям по сцене из дробовика бабахнуть, российская культура потеряет очень многое. То есть практически со всеми звездами Илюха у нас перепел. Вот, я задал ему вопрос за эфиром, говорю: Илюха, что за концепция у данного альбома? Вот, оказывается, что все, он закончил этот фиточный поток, фитки у него закончились, и пошли наконец-то самостоятельные треки, чему я несказанно рад. Вот. Ну и ждем. Вот Илюха говорит, 13 апреля еще один сингл будет. Ну, ты знаешь, что делать. 13 апреля. Так, что там нам люди пишут? Добренькая песня. Так, хорошая весенняя песня. Илюха пишет, что замечательный коллектив, всем рекомендую. Он скромно очень. Вот, что замечательно. Офигенный коллектив. Вот. Когда у вас концерт, Илюха, рассказывай давай. Так, 8 песен, первая часть, потом вторая тоже 8. Все, я понял. То есть ты их сперва синглами все выпустишь, а потом в альбом соберешь. Слушай, ну я примерно так же сделаю. У меня из альбома, в котором осталось дописать одну песню, уже 4 или 5 песен синглами выпущены. А остальное не выпускаю до альбома. Ну, чтобы хоть что-то там осталось на затравку, да, людям. Так, Ромка спрашивает, что нового. Ромка, нового ничего. Вот честно, ты знаешь, дом, работа, работа. Не, знаешь как, работа, дом, работа. Работа, работа, дом. Вот так вот. 4 работы и 2 дома. Один дом утром, один дом вечером. Все, ничего нового. Так. Что там еще у нас? Саня пишет, у меня есть трек про весну. Ну, загружай, послушаем. Если что-то, может, и добавим в весенний плейлист, а почему бы нет? Вот, фиток было всего 30 штук. Ну, представляете, 30 звезд. Вот, если их всех поставить на одну сцену и шарахнуть из дробовика. Что-то я часто повторяю эту фразу. Очень хочется так сделать. Просто, видимо, не знаю. Вот, 17 марта в клубе «Алиби» в Москве будет у группы концерт. Поэтому, кому «Свободный полет» понравился, кто будет 17 марта в Москве, обязательно сходите. Вот, я бы сходил, но не пойду, потому что они в Москве, а я в Туле. Вот, ладно, во Владимире вроде собирались, были ли мы в итоге? Нет, Ромка, мы нигде не были. «Дом, работа, выпил, упал, звездец». Да, есть такая замечательная песня у нашего трупанка Игоря. Вот, кстати, она у нас крутится в ротации, и я все жду, когда на нее прилетит абьюз письмо от Роскомнадзора, но что-то пока вроде не этот, не гавкают. Ладно, значит, им тоже понравилось. Поехали дальше.
Поехали дальше. Далее у нас группа Lohengrin. Lohengrin, «Бокал мохито» называется трек. Питерская группа «Антидепрессант». Lohengrin под руководством автора песен Игоря Запивалова продолжает радовать своих многочисленных поклонников новыми порциями концентрированного витаминно-музыкального творчества. С первой же песенки про популярный коктейль мяты с ромом в душе любого, даже не пьющего слушателя, повышается уровень серотонина и улучшается настроение. Ну давайте, давайте послушаем, что там нам Lohengrin записал. Поехали. Ну а вы, конечно же, комментируйте. Lohengrin, «Бокал мохито», Питер, слушаем.

Итак, други и подруги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-20-59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучали Long Green, бокал Мохито. Вот, привет супруге. Все, она уже ушла. Она уже ушла. Вот, ну что, такая весенняя песеняга хорошая. Вот, мы тут за эфиром обсуждали, что у меня за гитара в углу стоит. Короче, Илюх, я тебе рассказываю. Я в свое время, когда-то очень давно, взял много денег, а у меня мой басист, ну, бывший басист, у него свой магазин музыкальный. Ну, он торгует музыкальными инструментами. Вот. И мы договорились, что я, ну, как бы от него по закупочной цене приеду и на складе там у этих, у оптовиков выберу себе гитару. Я себе хотел обязательно полуакустику. Вот. Потому что... Ну, хотел, во-первых, чтобы с одной гитарой везде можно было, во-вторых, мне нужна тихая гитара, потому что у меня голос тихий, соответственно, я гитару, громкая гитара мне, ну, не подходит, да, когда без подключения, когда с микрофоном проблем нет. Вот, и я себе приглядел там на сайте какой-то Эпифон, приглядел что-то еще, Арию какую-то. Вот, приехал в Москву на эту базу с гитарами, начал их щупать, трогать, а они все унылый дуст. Вот, ну вообще просто дрова, это даже не гитары. Вот, я расстроился, вышел покурить, стою курю, а там через дорогу прям через дорогу мусторговский магазин. Вот, перехожу дорогу, захожу в магазин, и вот она висит 2500 евро. Я ее в руки взял, и все, я понял, что это моя гитара. Я понял, что это моя гитара, и в итоге я купил ее без всяких скидок. Вот. И до сих пор с ней, вот уже ей, я тебе сейчас скажу, этой гитаре уже, наверное, лет 15. Ну, 10 лет точно. Она у меня пережила, за ней не особо не ухаживаю. Максимум, что я когда струны меняю, гриф протру маслицем, и все. То есть, чтобы я вот там с нее пылинки сдувал, такого нету. Вот, поехали мы с Коляновной в Крым, когда еще на пароме туда надо было ездить, да? А у меня машина, короче, я взял с собой все, чтобы там поиграть. Лупер, гитару, все вот это. Вот, а мою машину посчитали как грузовую. Вот, и попросили с меня в один конец на пароме 12 тысяч. Вот, и я сказал, да вы охренели, что ли, какой это вам, фура вам, что ли. И мы так прикинули, что если мы 24 тысячи с Коляновной отдадим туда-обратно за паром на машину, нам, в принципе, в Крыму жрать-то будет и не на что. И мы, короче, прикинули все к носу, все, что было. Вот, и оставили машину там, договорились в соседнем поселке, оставили машину там, и, соответственно, в этой машине вот эту гитару оставили. Все. Вот 10 дней мы с Коляновной гуляли по Крыму в машине, ну, представляешь, на Санцепёке, да, там жара была, ну, градусов 60, 50 точно. Вот, и я когда вернулся домой, и до меня только потом же, я сразу не подумал просто об этом. И я уже, когда приехал домой, у меня сердце кровью обливалось, я думаю, ну все, хана гитаре. А ей хоть бы хны, вообще, от слова совсем, появилась на деке тоненькая трещинка, но она как бы вообще ни на что не влияет, ее практически не видно, такое ощущение, что просто лак лопнул, и все. Вот, и... До сих пор, вот, с ней ничего не сделается. Купил себе Fender. Месяца два, и он начал сохнуть, его начало корежить. Психовал. Короче, вот я сколько гитар у меня было, уже половину выбросил, половину продал, а этой пользуюсь. Единственное, что мне у нее не хватает, у нее, вот видишь, один звукосниматель всего. То есть у нее, когда ее подключаешь в пульт, у нее звук такой джазовый, мягкий.
она, ну, она, в принципе, джазовая же гитара. Вот, поэтому приходится ей докручивать эквалайзером. Высоты чуть-чуть добавлять. Вот, а так, в принципе, гитара изумительная, идеальная. И она звучит хорошо, и подключенная, и не подключенная. Причем какую-то песню мы писали, я уж не помню, по-моему, «Корабли» мы писали. Вот эту гитару просто снимали ее микрофоном без звукоснимателя. Вот, короче, что-то я углубился. Я углубился совсем не в ту степь. У нас же программа «Неформатная бомбардировка». Так, отзвучало у нас «Бокал мохито». Вот, ребят, хорошая песня весенняя, но если бы она была загружена, сейчас бы прямо ее взял в ротацию. Но так как вы провафлили все это дело, ну, сами виноваты. Поехали дальше. Так, дальше у нас Саша Качеля. Саша Качеля. Я не знаю, то ли это девочка Саша с фамилией Качеля, то ли это мальчик Саша с кличкой Качеля, не знаю. Вот, дислокация не указана. Трек называется «От меня к тебе». В сопроводиловке написано следующее. Забыть или не забыть, вот в чем вопрос. Ответ вы, конечно, знаете сами. Когда для кого-то в подарок было само небо, конечно, не представляется возможным перечеркнуть историю чувств. Да и нужно ли? Сколько бы ни прошло времени, трудно вычеркнуть то, что было однажды больше, чем просто значимым. Саша Качеля, я тебе скажу так. Померла, так померла. Вот, если так получилось, что расстались, все, нехрен там вспоминать. А если еще не ты был инициатором, то надо как можно быстрее таких женщин забывать, потому что это не женщина, это предательница. Вот, Дениска, привет. Итак, Саша Качеля, от меня к тебе. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

нужна другой. Сколько ласковых рук в окружении подруг, крайность чувств болен только тобой.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:32:13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, к нам присоединился Антоха Андреев, к нам Данил Никитин присоединился. Привет, ребята. Мы тут за эфиром гитары обсуждаем. Фендер же вроде горел склад. И хорошее дерево, все. Слушай, Алис, я не знаю, честно. Витос, привет, привет, пермяки. Вот, насчет, что там у Фендера горело, что не горело, я не знаю. Вот, но я купил Фендер. Причем Fender купил, именно опираясь на то, что это лейбл, это прям вот, ну, признак качества. Я думал. Оказалось, редкостное говнище. Вот, так, что там у нас? Дениска нарисовался у нас. Привет, неформатные бомбы. Привет тебе, Дениска. Так, Илюха пишет, вот и джазовое звучание. Это мы сейчас про песню говорим, которая от меня к тебе, которая Саша, как там, Саша Качеля. Вот, Алиска пишет, нежненькая песня, неплохо пишут. Так, что там, Данил пишет, годный трек. Ну и, собственно, все. Собственно, все, про песню больше ничего не написано. А тебе что скажу? Вот, если бы я не читал сопроводиловку, вот, то сказал бы хороший трек. Хорошая нежная песня. Потому что я же слова не слушаю. Я слова начинаю слушать, когда мне песня уже понравилась. Вот, а так как я сопроводиловку читал, я скажу, что это хорошая песня. Но, блин, Саня, поверь мне, такие вещи увековечивать в песнях ни к чему. Потому что пройдет год-два, и, собственно, ты поймешь, что, блин, я дурак еще на это тратил свои чувства. Вот, и эта песня будет задвинута в ящик, и, скорее всего, больше петься и играться не будет. Поэтому песни вот эти вот, ну, как бы, если песня для тебя, ну, песня, как ребенок, да, как творение музыканта, тогда, я считаю, нет смысла такие песни записывать. Понятно, что когда у нас какой-то там депресняк на душе, все это изливается на бумагу и струны, все это делается. У меня таких песен вон пруди. Вот. Но я их не записываю. То есть, ну, как бы выплеснул, весь свой нервоз выплеснул на бумагу и забыл. Вот, потому что жизнь продолжается, потом все становится хорошо, и ты думаешь, че вот я на это вот еще тут, понимаешь, мучился, страдал там, да? Вот. Сейчас прям без слез не взглянешь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Артем Крикунов. Blue 7 называется трек. Дислокация. А, вот, Санкт-Петербургский квинтет. Есть, дислокация есть, Питер. Так, читаю сопроводиловку. Миниатюры — это сольный альбом джазового гитариста Артема Крикунова, композитора и лидера питерского квинтета Saint P-Bob Artель Blue 7, заглавный трек с большого альбома. Знакомьтесь, если вам понравится. Он у меня уже включился, поэтому ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, это была короткая зарисовка от Артема Крикунова. Вот, Blue 7 называется трек. Смотрите, прямо у нас... мы начали тут за эфиром и во время эфира про гитарки, про джазовые. И прямо у нас, смотрите, трек за треком, трек за треком, трек за треком. И вот сейчас как раз звучала гитарка. Вот очень похож звук на моего Ибанеза вот этого, Мэттеневского. Вот, ладно. Здорово. А что я могу еще сказать? Здорово, хорошо. Вот классный звук пишут. На 135-й Гибсон похож звук. Так, и как-то глухо звучит для инструмента. Нет, Антох, она так и должна звучать. Джазовая гитара так и звучит, она так и звучит, она именно, она вот, вот так и должна звучать. Вот, это прям вот классический джазово-гитарный звук. Вот, она прям вот звучит не лучше, не хуже, прям так, как надо. Поехали дальше. Далее у нас группа Чердаки. Чердак. К твердый знак на конце. Что написано? Соавторство рок-групп — это всегда большая плотная работа. Музыканты из групп Нагард и Чердак постарались и сделали на раз свежий хит. История, пропитанная добром, не только цепляет мелодии, но и несет поучительный смысл. Скорее слушайте, и вы узнаете, чем закончится история мужиков, что потревожили покой старого водяного. Собственно, группа «Чердак». Я так подозреваю, что это тоже Питер. Вот, скорее всего, Питер. Трек называется «Водяной». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Не стесняйтесь.

Итак, дорогие подруги, 21:43:37 на моих зеленых системных. Сидел сейчас за эфиром, распинался, что вот очередной клон, очередной кишовый клон, а потом начал тут же вслух рассуждать, что как же тяжело, наверное, панкам живется. Что бы они ни сыграли, ни спели, их всегда будут сравнивать. Если они поют сказки, то их всегда будут сравнивать с кишом. Вот, если они делают какой-то там часовый драйв, то их будут всегда сравнивать с Нирваной. Короче, если они будут ругаться матом, то их будут с Сектором Газа сравнивать. Короче, панкам, наверное, тяжелее всех живется. Вот, посидел, подумал, потом думаю, нет, тяжелее всех живется исполнителям йодля. Знаете, да, что такое йодль? Вот, в йодле, наверное, еще хуже с этим дело обстоит, потому что, а как там, там вообще выделиться невозможно же, да? Вот, певцы йодля, это, наверное, самые депрессивные чуваки, что бы они ни пели, и кто бы из них ни пел йодлем, все равно они все будут как йодли-йоты. Вот, все как один. Так что, да, хуже всего йедлистам, не панкам. Так, ну что тут нам пишут? Кишова, один в один, панки хой. Антоха пишет, последователи Киша и Стрелы Морфея, но песня вполне себе. Да, кстати, что-то у нас Сашка со Светкой пропали куда-то. Стрела Морфея уже, мне кажется, года полтора к нам не захаживали. Что-то они совсем зазнались, походу. Вот, живые хоть они, кто их видел последний раз? Что-то они у меня и в ленте новостей не проскакивают. Все ли у них там хорошо? Спросите у них кто-нибудь. Напишите мне, скажите, Зухер вас поддержит.

Терял. Где вы? Где наши нижегородские алкоголики? Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей, вот латиницей написано «Короне», и Виталий Усанов. «Это не мой бой» называется трек. Вот, и читаю сопроводиловку, а она, блин, длинная. Песня «Это не мой бой» написана Виталием Усановым в 2020 году. По словам Виталия, она про нашу каждодневную жизнь. Про отсутствие социальных лифтов, часто не позволяющих самореализоваться молодым и талантливым людям. И про надежду когда-то это исправить. Вот, Сергей Короне по-своему аранжировал и дополнил мелодию, а также выступил фронтменом в качестве ее главного исполнителя. Музыканты познакомились во время, организовал... Олег Грабко. Привет, Олег. Вот, но только спустя 5 лет между ними возник творческий и многообещающий тандем, результатом которого является этот сингл. Вот, ну давайте поставим, я так подозреваю, это Питер, да? «Это не мой бой» называется трек. Сергей Короне и Виталий Усанов. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

собес. У собесов закончилась совесть, в собесы вселился бес. Я хотел бы надеть все медали, чтоб сразиться с этой гурьбой.

Итак, другие подруги, я сейчас сидел, молчал всю песню, я слушал внимательно. Я не знаю, может, я уже старый просто стал. Не знаю. Смотрите, вот пишет Алиска, рисковый текст, однако. Антоха пишет, тут суровая песня, вот эту песню РКН закроет. Я не знаю. Нет, РКН эту песню не закроет. Нет. Вот, даже не дотянется. Тут дело-то не в этом. Я, наверное, последние лет 10 я рассуждаю чуть-чуть по-другому. Вот честно, я сейчас, может, кто-то даже обидится на меня, скажет, фу, Зухер, ты чмо. Может быть, ну, я, знаете как, я человек, который работает руками. У меня дома все сделано руками. Когда моим соседям нужна помощь, я иду и помогаю. Когда моим родным, близким нужна помощь, я иду и помогаю. Если я хочу что-то делать, я иду и делаю. Вот, и последнее время я рассуждаю по-другому чуть-чуть. Вот уже положил я болт на все это неравенство, да? И мне всегда проще что-то сделать, чем ходить и ныть, как все плохо. Вот, поэтому я, наверное, как-то очень скептически к таким песням в последнее время отношусь. Вот, не знаю, не люблю я их, что ли, потому что мужик должен оставаться мужиком. Мужик должен оставаться мужиком, вот, и если тебя что-то не устраивает, ну, значит, что-то делай. Я считаю так. Вот, в меру своих возможностей. Воспитывай своих детей правильно. Живи сам правильно. Не надо никого, никому ничему учить. Не навязывай свое мнение. Живи правильно, воспитывай детей правильно. И если каждый начнет с себя, со своих детей, то и жизнь наладится. Ребят, мы просрали три поколения. Мы три поколения просрали. Ну, сейчас наверстывать тяжело будет. А легко нам как бы и не было никогда. Поэтому, не знаю, я к таким песням скептически очень отношусь. Вот, только ли рок у нас исполнители? Нет, Димка, у нас не только рок. У нас же основной канал, он, ну как, тут просто как-то за 20 лет сложилось, что больше рока, да, на основном канале. Но опять же, тут всякие песни присутствуют у нас. Вот, отдельно есть канал с металлистами, отдельно канал с лирикой есть. Отдельно у нас рэперы есть, а на основном канале всего по чуть-чуть. Вот, главное, чтобы музыка была хорошая. Неформатное радио, потому что нет формата, нет, оно не заточено ни под что-то конкретное. Поэтому все песни у нас звучат, главное, чтобы они были хорошие. Сегодня подборка это от компании «Бомба Питер», от «Балт Мьюзик», поэтому как бы, ну, их не я выбирал, их издательство из Питера мне прислали. Вот, и, собственно, что прислали, то и слушаем. Слушаем и обсуждаем. Вот, почему три поколения? Ну, потому что три поколения, посчитай. Вот, кто младше меня, да, их дети и чуть постарше их дети, да, ну, как, вот эти три поколения мы просрали, вот. А, да, и с электронной музыкой тоже канал есть, Димка, тоже есть. Извини, я тебе сейчас скажу даже. У меня же вот страничка с плеерами открыта. У нас, смотри, основной канал, который звучит везде и во всех приложениях, во всех этих вот онлайн-радио, в Apple, в Google, во всей фигне он присутствует. Вот, в FM-е. Канал «Лирика», только его с сайта слушать можно, канал «Хип-хоп», канал «Клубняк» и канал «Жесть». 5 каналов у нас сейчас работает, но основной вот один, на котором мы сейчас вещаем. Собственно, вот. Но везде свои слушатели есть. 1,5 миллиона в среднем подключений в сутки.
Вот, не человек, а подключение. Ну, то есть, если ты с утра вечером послушал, это уже два подключения, да. Вот, ну, все равно, даже если так осреднить, ну, 1500 в день нас, людей, человеков живых слушает. Вот, ладно, как бы разобрались мы. Нет, не разобрались, я сказал свое мнение. Я сказал свое мнение, вот, по поводу песни «Это не мой бой». Ребята сказали свое мнение, как бы все остались при своем, но вот как-то так. Я такие песни не люблю, потому что в последнее время стало много нытиков и мало делателей. Я предпочитаю быть вот в команде делателей. Вот, если что-то тяжело, ну, значит, надо или попросить помощи, или упереться покрепче ногами. Ну, мне все чаще приходится просто покрепче ногами упираться. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Эфа. Сейчас я бэкграунд отмотаю, малеха, назад. Вот он у меня тут ускакал далеко. Так, группа Эфа. Что у них, дислокация не указана. Но мне кажется, они у нас уже были, и мне кажется, они из Питера тоже. Вот, читаю сопроводиловку. Появлялся из ниоткуда, исчезал в никуда. Какое-то время работал в Москве, просил его и даже не один раз поделиться со мной секретами перехода в другие временные промежутки или времена года. Но каждый раз ответом была лишь снисходительная улыбка и молчание. Я не особо настаивал, хотя почти был уверен, чем чаще бы я просил, тем скорее бы он согласился взять меня с собой. Но я продолжал видеть обычные сны и не тяготился этой обычностью. Он же пропадал на неделю и больше, и однажды не вернулся. Память о нем осталась в музыке. Вот, человек, разговаривающий со своим альтер-эго. Я понял. Группа Эфа или проект Эфа, я не знаю. Трек называется «Ждал гостей». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 22.02.39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас кайфанул, если честно. Я прям... На меня навеяло прям чем-то таким вот из молодости. И прям вот на кончике языка у меня крутилось, но я не могу вспомнить, кого мне напоминает. Прям вот вообще дико напоминает. Прям аж такая душевная теплота. Очень мне понравилась манера пения. Вот эта вот прям манера меня очень порадовала. Вот, смотрите, пишут: бодрая песня Акына в стиле Сектора Газа. Нет, тут я не соглашусь. Алиска пишет: Дикий Запад, фильмы о ковбоях. Да нет же. Я прям вот что-то... Это что-то вот из конец 90-х, начало 2000-х. Какая-то вот у нас была группа наша, отечественная. Очень-очень похожа прям вот манера пения. И я прям вот люблю такое дело. Мне прям понравилось очень. Вот, ладно. Плохо, что группа Эфа не загрузила трек на неформатку. Группа Эфа, будете запись слушать, загрузите. Забрал бы трек в ротацию. Вот, поэтому загрузите. И будет он крутиться. Вот, здорово. Молодцы. Поехали дальше. Последний трек на сегодня у нас от Бомбы Питер. Тони Дэвис. Hell Drums называется трек. Вот, и читаю сопроводилку. Знаете ли, когда можно музыку назвать хорошей, когда она пробуждает в вас воображение? Инструментальные композиции Hell Drums это с легкостью удается. Классический роковый ритм, знакомый каждому немного гаражный звук гитары и больше ничего, потому что остальное было бы лишним. Если в аду будет играть такая музыка, его ждет перенаселение. Вот, ну, давайте послушаем. Эфа, к сожалению, почему-то у нас в чатах не висит, Алис. Мне прям вот очень хотелось на них. И в прошлый раз я, по-моему, тоже кричал: Эфа, Эфа, где вы? А Эфа так и не отозвались. Вот, ладно, Тони Дэвис, Hell Drums, поехали, ставим, слушаем. Финальная композиция сегодняшней программы.

Ну, вот, собственно, и закончилась композиция. Ну, что могу сказать? Барабанщик и гитарист, как это, чекались. Они почекались, их кто-то записал. Вот. Ну, не знаю, что там прям такого, чтобы отдельным треком было издавать. Ну, ладно, ну пусть будет. Тони Дэвис, Hell Drums. Вот, я так подозреваю, они просто кайфанули от своих барабанов. Вот, и решили, а давайте-ка мы их запишем. Ну, скорее всего, так дело и было. Вот, что-то как-то, да, вот Антоха пишет. Ну да, что-то как-то, просто музыканты почекались. Вот, ну да ладно, ничего страшного. Такой выход энергии тоже имеет место быть. Вот, друзья, все, на сегодня все. Завтра услышимся в 21.00. Завтра у нас будет второй отборочный тур на фестиваль Revolution. Вот, и, собственно, завтра опять будет битва. Поэтому не теряемся, не забываем, приходим обязательно. Я не знаю, кто будет завтра, мне Ванька еще не прислал их, вот, но думаю, будет жарко. Вот, собственно, все, машу всем лапкой. А, нет, сейчас я сперва радиослушателю скажу. Радиослушатели, до свидания, до завтра. С вами я до свиданькаюсь. Сейчас я прям раз и отключусь, и после меня будет или автодиджей, или другой диджей. А на стриме я еще повещу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем бродягу от Iron Maiden.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам: глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера, I'm broken!»

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Сегодня мой приятель позвонил мне в 6 утра из Петербурга. Так на

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: небом или землей.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
3: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь

0: Привет, друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Дорогие друзья, Минздрав Российской Федерации предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

0: are you scared?
1: Nothing.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White Man».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

большим мы счастливы были вдвоем. Но стал неродным холодный пустующий дом. Откуда взялась между нами разлуки стена, как нас разлучила она, я больше тебе не нужна. Я больше тебе.

не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни –

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
3: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

изобрел, вопрос до сих пор не решен. В России считают, что Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит

свежий светит и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греешь.

оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой. Да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

хотя бы свечку того, кто на поле звезды легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил став, хотел себя пропальчить. Теперь палаты врачей, которые ков корячут, и мать привыкла молчать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван, и это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения решения. Расширения репертуара и переход с

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

странно и невероятно понимать, что это.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».